98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком. Oh, Father, tell.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародная федерация легкой атлетики официально покинула усилі санкций супраць белорусских спартовцев. Про гэта заявил кіраўнік организации Себастьян Коу. Паводле его слова, решение World Athletics было принято незалежно от позиции Международного олимпийского комитета, який раней знял обмежаванне с Беларуси. Коу подкреслил, что федерация не лічыць необходимым змянять свою позицию. При гэтым кіраўнік World Athletics отзначил, что квалификация на Олимпиаду 28 года в Лос-Анджелесе почнется только праз год, и до того часу ситуация может змяниться. Европейская гимнастичная федерация сняла санкции с белорусских и российских спортовцев. Теперь яны смогут выступать на международных турнирах под державным стягом и с национальными гимнами. Решение будет дейничать на усіх спаборництвах под эгидой организации. Ранее аналогичный крок зарабила и Международная федерация гимнастики. У чемпионате Беларуси по футболе завершился 9-й тур высшей лиги. Минская «Динамо» здобыла волевую перемогу над Днепром 3-1 и скоротила отставание от лидера МЛ «Витебск» до 1 очка. Сам МЛ «Витебск» у хатнем матче не здолел обыграть «Гомель» 0-0, при том, что витябляне не реализовали пенальти. Матч прошел при аншлагу, однако увагу участки заузяторов притягнул концерт российского спевака «Газан» после гульни. У інших матчах тура Нёман перемог Баранавичи 2-1, Торпеда Белас разгромила Минск 3-0, а Батэ выратовал ничью со Славией 1-1. Нападаючы мюнхенскай Баварыі Харры Кейн атрымаў залатую буцу па выніках сезона 25-26. 32-гадовы англічанін забіў 36 галоў у 31 матчы Бундэслігі і стаў найлепшым бамбардзірам ва ўсіх лігах Еўропы. Другое месца ў гэтым рэйтынгу засталося за нарвежскім форвардам Эрлінгам Холандам з Манчэстэр Сіці, які адзначыўся 27 галамі у АПЛ. Замкнул тройку нападающий мадридского Реала Кильян Мбаппе с 25 голами у Ла Лизе. Одразу три гульцы у першиню у своей карьеры отримали выклики у сборной Беларуси по футболе. У перший раз на поле уже у червени могут выйти 36-годовый паўабаронца Нёмана Михаил Козлоў, 19-годовый хаўбек Мінскага Динамо Артём Сакалоўскі і 21-годовы абаронца МЛ Віцебск Кирил Гаманаў. 5 червня команда Віктора Ганчаренкі згуляе супраць Сірыі, а 9 числа з Буркіна-Фасо. Абодва паядынкі пройдуць на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. На выходных Эммануэль Макрон позвонил Александру Лукашенко упершиню с 2022 года и закликал не умешиваться во украинский конфликт.
3: На думку политичного оглядальника Александра Фридмана, звонок Макрона – новина тревожная. Не выключена, меркует эксперт, что заявы Киева про погрозы с боку Беларуси все ж варто воспринимать серьезно, альбо больше серьезно, чем информационно-психологичную операцию.
2: Про что еще могли говорить Макрон и Лукашенко?
3: У эфира Еврорадио тему обмерковали наш редактор Змісер Лукашук и директор программы по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас.
4: Я учора глядел такие экстренные выпуски, какие умеет робить Виталий Портников, и он звернул увагу на то, что ну выходный день, неделя, и нечто ж такое неоткладное примусило Макрона свой спынить выходный день и позвонить Лукашенко. Як вы лічыце, ці варта звертать на гэта увагу, ці сапраўды нечто такое экстраординарное здарылася, что примусило Макрона снять трубку и набрать Минск.
0: Ну, чтобы, так сказать, поддержать интригу, да, наверное, что-то могло случиться, я скажу об этом через 15 секунд. Но, значит, когда Макрон что-то делает в такой спешке, это не обязательно, что что-то случается. Возможно, он решил, что для того, чтобы, так сказать, половить рыбку в мутном эфире и обратить лишний раз на себя внимание, ему стоит именно совершить вот этот вот телефонный звонок. Он, в общем, любит такие вещи делать. Это, конечно, полушутка, но только наполовину шутка. Вторая, правда, вероятность здесь более серьезная. Можно, гипотеза может быть более серьезной, и она может быть связана с тем, что он звонил для того, чтобы донести до Лукашенко некую совокупную, общую, согласованную точку зрения всего Европейского Союза. А согласованная точка зрения Европейского Союза может быть в этом случае связана с тем, что европейцы получили какие-то разведданные, что с территории Беларуси в адрес Украины все-таки что-то такое очень неприятное готовится, потому что, так сказать, ну, в контексте российских ударов Орешником, в контексте еще каких-то вещей похожих, той же самой ядерной тренировки, нельзя исключать, что, ну, опять-таки, с учетом того всего, что говорят украинцы сами, нельзя исключать, что существует действительно какая-то информация, согласно которой есть вероятность перехода с нынешнего противостояния на более новый, очевидно, более трагичный уровень. И не исключено, что действительно Макрон решил или сам, или от лица своих, так сказать, товарищей позвонить и предупредить Лукашенко, чтобы он этого не делал, чтобы Беларусь не повышала своего уровня участия в войне, не допускала эскалации войны с ее территории. Я еще раз говорю, я не готов утверждать, что это именно так. Это всего лишь гипотеза, есть другие гипотезы, но эта вещь достаточно серьезная. Мы видим, что, в общем, так или иначе, все происходящее вдоль Украино-белорусской границы начинает обсуждаться сейчас с большим таким чувством опасности и так далее.
4: Коли мы кажем про то, что Путин подмял цалком под себе Лукашенко, он никак на решения, которые принимаются, те могут быть приняты у Москве, не может поуплывать, то что толку получится? Хоть Лукашенко, от его все одно ничего не залежит.
0: Я думаю, что вот это то, что называется последние мили, да, вот как всегда, что-то он еще может предпринять. Я думаю, что он тоже, он понимает все риски этой ситуации. Он может что-то как-нибудь затянуть, заволынить, пообещать, потом не сделать, потом сослаться. Ну, собственно, он и пытается продвигать вот этот дискурс, который для него не новый, что нет-нет, в Украину-то он не полезет, он будет защищать Россию от западных, значит, атак с Запада, которые никто не собирается организовывать. И Россия, как будто ядерная держава Россия сама уже потеряла, так сказать, все возможности сдержать нападение на себя. Посмотрим, что он может сделать. Ну, он может... Знаете, тут с чего надо вообще на самом деле, из чего надо исходить? Ну, опять-таки, надо хорошо бы знать ответ на вопрос, ответа на который у нас сегодня нет. Как вот Лукашенко хотел бы, чтобы его войти в историю? Я не преувеличиваю, это драматично звучит, так пафосно, но я думаю, что вот именно об этом он сейчас задумается. Как человек, который стал первым президентом независимой Беларуси, или как человек, который, так сказать, стал временным правителем Беларуси, который так или иначе просто потом принес ее на блюдечке в Россию. Он ведь не хочет этого последнего. Он, безусловно, хочет, чтобы история помнила, я так думаю, о нем, воспоминала о нем в других терминах. Бог его знает, может быть, в какой-то самый последний момент он и попытается, значит, что-либо сделать. В отставку, в конце концов, уйти. И вот пусть Россия окажется в ситуации в Беларуси, когда что-то надо будет делать, а что непонятно, кто управляет непонятно, куда идет хаос непонятно. И вот захочет ли Москва, значит, в этих обстоятельствах, я, конечно, размышляю просто, какие-то тоже придумываю возможности. Но вот представьте себе, вот Путин говорит ему что-то, вот давай, Александр Григорьевич, делай то-то, то-то и то-то. А он говорит, нет, Владимир Владимирович, я вот на это я уже не пойду. Вот вам мое это самое заявление об уходе в отставку. И черт его знает, так сказать, и так хватает о чем думать. У Кремля тоже достаточно, так сказать, вопросов, из-за которых у него болит голова. А тут еще Лукашенко может сказать, что вот сейчас в Беларуси будет то ли оппозиция, то ли хаос, то ли непонятно что. Я не знаю, он в общем, умеет как-то разговаривать с Путиным. Я не боюсь себя в этом противоречить, стратегически тут ничего не изменилось. Ну, ему же, он же все эти годы последние, там, 2 десятилетия, 2,5, как он имеет дело с Путиным. При Ельцине ему, понятно, было жить очень комфортно. Но при Путине ему часто бывало некомфортно. Он, в общем, затягивал с принятием решений, а потом, так сказать, дожидался, пока реализуется старый армейский принцип «не спеши выполнять приказ, жди, когда отменят». Ну, иногда ему удавалось этого именно так и провернуть ситуацию. Сейчас гораздо сложнее. Но все будет зависеть в том числе от того, как себе Путин все это представляет. Возможно, Путин подумает о том, что издержки возможной ситуации не стоят того, чтобы додавливать сейчас Лукашенко. Но этого я не знаю.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам.
4: Ну, вось вы кажаце, Путін гатовы весці перамовы з Еўрасаюзам, але я так разумею, што Еўрасаюз таксама вельмі нават так і хоча паспрабаваць, прынамсі, весці перагаворы з Расіяй. Не выглядае гэта неяк, ну, то бок, як гэта, яны хочуць ініцыятыву Трампа перахапіць, бачучы, што у Трампа, як вы кажаце, імпэт і цікавасць да гэтага знік. Ці вот это што, жаданне, как бы, нарэшце, што-нібудзь зрабіць, каб спыніць і скінуць сябе са сваёй галавы вот эту боль пра ўкраінскую вайну і неабходнасць траціцца на яе. Вот што, наколькі тут цікавасць сапраўды Еўропы ёсць да гэтага працэса?
0: Я думаю, што сегодняшнее пакаленне еўрапейскіх палітыкаў наконец-то стала воспринимать украинскую войну как что-то очень серьезное и потенциально болезненное и опасное для себя. Это вопрос денег для Украины, это вопрос глубокой военной реформы самого Европейского Союза и вообще других европейских стран. Это вопрос о том, в какой форме сохранится и в какой форме нужно сохранять НАТО, и нужно ли, и вообще, что они могут сделать без Америки. Понимаете, ситуация на самом деле, она ведь становится все более такой нервной, что ли, ну, я не буду говорить взрывоопасной, но как бы уровень нервичности в реакциях, он очень вырос. Смотрите, у нас вот 5-й год войны, что у нас в последнее время произошло? Сначала пало правительство Латвии. Ну смотрите, из-за того, что где-то сгорел резервуар, так сказать, непонятным образом, то ли он там был, то ли он был пустой, то ли вообще непонятно что, развалилась правительственная коалиция. Я, в общем, других таких случаев за последние 4 года не помню. Тем более в этих странах. Казалось бы, если уж вы стоите на пороге, не дай бог, войны, вооруженного конфликта, вам надо консолидироваться, а у вас валится правительство. Тут же после этого на воздушном пространстве Эстонии был сбит украинский дрон. Тут же, мгновенно. У нас здесь в Финляндии тоже идут дискуссии, и многие люди уже говорят, извините, вот украинские дроны, не надо, чтобы они сюда залетали, потому что как бы извинений нам все-таки уже мало. То есть я думаю, что украинцы тоже понимают, что страны, граничащие с Россией, не очень хотят, чтобы их воздушное пространство использовалось для этого. Но как бы раньше все это было на уровне досужих разговоров, а теперь вот каждый раз, когда то ли падает дрон, то ли он летит, возможно, падает. В ночь с прошлого четверга на пятницу, неделю назад, 10 дней назад примерно, в Финляндии, так сказать, ну, воздушную тревогу как таковую не объявляли, но как бы было заявлено об опасности, попросили людей оставаться дома, прятаться. Отменено было, если я сейчас память не изменяю, порядка 400 автобусных рейсов. Куча народу не пришла на работу в результате. То есть это же не мелочь. Это все как бы... Я думаю, что еще год назад бы никто об этом всерьез бы не подумал. Сейчас думаю. То есть что европейцы хотят? Европейцы хотят тоже выяснить, ну, опять-таки, поскольку они... Сколько им платить? И какие возможности разменов? Потому что на сегодняшний день понятно, чего потребует Россия. Она потребует признания своей победы в Украине, она потребует снятия санкций, и она потребует возврата замороженных средств. А что она может дать взамен? Да пока, в общем, как-то непонятно. И я думаю, что европейцы хотят это тоже выяснить. И все тут как бы политических сил внутри Европы, которые хотят со всем этим покончить, забыть и перевернуть страницу, не так мало. Я не говорю, что их достаточно, но давайте смотреть, как будет дальше идти ситуация с альтернативой для Германии. Кто будет президентом Франции через год? А там проблемы могут создать как правые, так и левые в этом смысле. Так сказать, для Украины прежде всего. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что европейцы хотят выяснить, что можно получить путем переговоров. А Россия, я думаю, что хочет тоже попытаться выяснить, до каких пределов европейцы будут готовы отступать.
4: И вот, коли отштурхнуться от этой темы перемовов і жаданне ЕС Європи все ж таки вийсти на нейкую перамовную лінію з Путіним, узнікає. Вертаємося до дзвонка Макрона. Ігор Тышкевич пише, і тут узнікає питання, хто перший потэлефануе, маецца на ўвазе Путіну з Євросаюза, і перадаць праз разговор з Лукашэнкам некія тезісы ў Москву цалкам рэальна. Да, магчыма і пачуць у адказ нейкую інфармацыю, асабліва ўлічвае, што афіцыйнаму Мінску кантакты з ЕС патрэбныя. Ці магчыма такое, што і Макрон выкарыстоўвае Лукашэнку, каб вось там распачаць ці закінуць нейкія тезісы праз яго Путіну?
0: Я не знаю. Я как бы, мне очень трудно комментировать что-то, что возможно. Возможно, но не рационально. Потому что, а почему надо идти через Лукашенко? У Франции что, больше нет посольства, что ли, своего? В Москве есть. Нельзя послать спецпредставителя? Можно. Как бы, да, конечно, можно себе представить себе ситуацию, что вот Лукашенко потом перезвонит Путину, а так, так сказать, какой-нибудь высокопоставленный дипломат будет идти на более низком уровне. Но, собственно, Путин, он ведь из тех людей, которые, он неоднократно об этом говорил, что договоренности, и правильно говорил, что договоренности достигаются на уровне конкретных дипломатических контактов. Это большая работа. Мы вот сейчас видим, что тот же Трамп съездил в Китай, и, в общем, съездил по-пустому. То есть мы вот это уже все видели, его там встречи с тем же корейским руководством во время первого срока. Он почему-то считает, что он такой талантливый, что он может приехать, обаять или додавить, и все будет, и соглашение будет достигнуто. Нет, в классической дипломатии так не делается. Сначала ведутся переговоры на низком техническом уровне, а потом уже подключаются политики высокого уровня. Мог ли Макрон рассчитывать, что он через Лукашенко что-то передаст? Да, но я думаю, что можно было бы найти и других таких посредников. Не Пашиняна, конечно, в нынешней ситуации, но я думаю, что можно было бы попытаться поискать людей, прежде всего, более влиятельных в глобальном масштабе, представителей соответствующих стран. Они есть, и это было бы проще. Ну, как бы люди, естественно, вольны высказывать любые значит, гипотезы в этом плане. Я в этом ничего, так сказать, плохого не вижу. Но сам я в это не верю. Я еще раз говорю. Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
4: Дякую великий. Сапраўды вельмі важные тезисы и цікавые. Як мне падаецца, зараз мы пачулі от нашага гостя, кіраўнік дырэктара праграм па Расіі, Усходняй Еўропі, Еўразіі, Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзі Мошаса. Дзякуй вялікі, спадар Аркадзь. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Рэальная пагроза ці ІПСА, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
5: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіну.

0: Ігорівська радіорація, краска, зараз чергові коментарі до чергове питання у нашому ефірі. Що робить з білоруським новокаратичним силам у керунку становлення нової демократичної Білорусі до визволення усіх політв'язнів? Ці стамілося Литвам допомагати з білорусам, де яка ситуація у питанні отримання віду на жахарства? Нагаду інше питання, відказує литовський політолог, доцент партнерства Інституту міжнародних відносин і політичних наук Віленського університету Вітіс Юрко. Конец.
1: Солидарность очень важна. Фоточки, рисунки – это тоже нужно, но мы говорим про баланс, и потому что некоторые вещи проще делать. А международная отказность – это та сфера, где требует очень много усилий, и результативность этого не приходит за один день. То, что надо говорить с разными столицами, а не просто «Ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв – не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые они есть, международные механизмы, которые они есть. И мы видим из того, что Карина Москаленко говорила, из того, что делает Литва, что потенциал далеко не исчерпан этой работой. Правозащитники белорусские над этим работают. Есть конкретные примеры, данные, которые используются, но просто не терять фокус, продолжать бороться, не ограничиваться только мероприятиями или какими-то докладами. На это и был призыв.
2: А что вы особисто пропоновываете? Потому что, правда, некоторые критикуют демократичные силы, что они как бы и есть у цього замежа, размовляют, а вынику нема. Ось на ваш пункт гледжения есть это вынику все ж таки, где он не достатковый, и что вы конкретно пропонуете?
1: Мне так нельзя сказать, что выников нема. То, что есть и спецдокладчик, что есть офис открытый Совета Европы, где в Беларусь вообще-то даже не является членом из-за смертной казни. То есть, что видим до сих пор, несмотря все-все происшествия, которые были, что Беларусь до сих пор является в повестке дня так в Брюсселе, так в Берлине, так в Вашингтоне, это большое достижение политиков. И как мы уже обсуждали, дали правозащитники из-за их работы, то есть документации репрессий, там архив и так далее, это дает возможность и для некоторых стран и международных организаций продолжать эту работу в направлении международной безотказности Беларуси. Но призыв был на то, что надо говорить конкретно, потому что диаспора белорусская очень большая, есть даже некоторые представительства в некоторых странах, что, к сожалению, некоторые страны при почитаю делать конференцию или какую-нибудь выставку или просмотр. Опять, это не критика этим действиям, но этим ограничиваться нельзя. Эти страны во всем евроатлантическом сообществе, которые говорят про права человека, демократию, что они не только словами, не только декларациями, но и реальными делами поддерживали повестку, продолжали давление. Так на международных платформах, там и вплоть до Международного уголовного суда, так санкционные политики, что белорусский режим, каждый чиновник, каждой клеткой чувствовал, что каждая репрессия, каждый шаг, нарушая права человека в Беларуси, он будет иметь конкретные последствия. На это призыв.
2: Ось мои коллеги из Польши скажут, что уже стали там литовские улады неким чином притеснять белорусов, хотя я кажу им, я этого не зауважаю, и даются там виды на жахарство, и не вельми долго люди там чекають, і так далі. Ви казали про те, що Литва стомилася допомагати білорусам.
1: Ні, не так я сказав. Я сказав, що Литва була і остається чемпіоном. Ну, звісно, просто представте, що і політзаключені, і гібридні атаки, і міжнародна безвідказність, от ця вся повестка, і шмат ще двохсторонніх, і це, коли ми говорили про гібридні атаки, це інструменталізована міграція, і там всякого роду другі провокації, воздушные шары, контрабанды и так далее, это все переутомляет. Там есть еще попытки там разделять и властвовать. И тут вопрос тоже дисциплины некоторых белорусов, где вы чего хотите? Почему вот, откуда эта вот критика, на ком основывается? потому что Литва является второй страной по величине диаспоры. И если смотреть с точки зрения, сколько тут мигрантов из Беларуси на одного человека, на одного гражданина Литвы, то есть, может быть, мы даже были не просто в первой тройке, а самой первой страной. И мы являемся самой первой страной для политзаключенных, которые депортируются и так далее. То есть, действительно, есть над чем работать, и Литва продолжает это делать. Но появляются какие-то странные голоса. Не знаю, откуда это происходит. Вам лучше задавать эти вопросы тем, которые вот стараются критиковать. А в чем вопрос? А как вы приехали там в ту же самую Польшу? Не через Литву? Ну, то есть, точно вам Литва не помогала? То есть, ты тут частично работает для некоторых усталость, для других это прямая или косвенная как бы попытка тоже переутомлять Литву, потому что заинтересованность белорусского режима очевидна. То есть давить на Литву, потому что они понимают, что это наиболее жесткая страна по поводу белорусского режима, также наиболее солидарная страна по поводу белорусских демократов, и которая является примером для всех других стран в евроатлантическом сообществе. Ну, значит, надо делать все возможное, что Литва чувствовала напряжение по всем направлениям. И, к сожалению, некоторые белорусские демократы, осознанно или неосознанно, в этом тоже участвуют. Участвуют в каком-то более масштабном плане дезинформации, пропаганды. И тут, как я и говорил, вопрос дисциплины незалежных СМИ. Понимая, задавая вопросы ЛВРД, откуда данные, а про кого конкретно говорите? Потому что, да, есть вопросы аннулирования некоторых там ВНЖ. Часть из них обоснована, потому что там люди, которые раньше работали на там, Министерство обороны или участвовали в репрессиях и так далее. И это первым делом вопрос безопасности тех же самых белорусов. Не только вопрос национальной безопасности Литвы. А из этого никто не говорит конкретно, говорит обобщенно. То есть, да, есть там пару тысяч, которые под цифрам. Но все концентрируются на тех, которые не получили ВНЖ, пару тысяч, но на десятки тысяч, ну, то есть в разы больше, 20 раз больше людей получили, все это как бы не в счет. Как будто это само собой понятно. И вот когда не даешь полную картинку, а выбираешь только какой-то сегмент для какой-то там критики, оно иногда видится, как имеет манипулятивный характер.
0: І тут таки нагадаю, що за 2025 год у Литві видали де подужали більше за 20 тисяч у виду на жихарство для білорусів. Адмови у видачі ВНЖ отримала каля 1500 білорусів.
3: Радіо Рація. Ми разом. Музика.

0: Диалог. Раніца з рацією.
1: А так само ще раз вітаю на хвилі Білоруської радіо «Рація». Передаю вам привітання. Будемо далі разом. Наперед у нас сьогодні перемінна облачність. Ухитий день чекається. У Білостоку бересті дика, рудня, ди навод місцями буде достатково сонячно. Ну, принаймні, така зараз раніця. У день так само, як удовольняють синоптики, без опадків. Температура повітря зараз плюс 13 у Лиді, 14 у Гарудні, 15 у Волковиську, ди у Білостоку, 15 у Гайновці, у бересті у Кубрі, ди 15 у Пінську. Гэта зараз плюс 23 чакаем сёння ў дзень. Але ў дзень паўночна-заходні вецер ды парывы таксама да 15-18 метраў за секунду. Грэ парывы. Месцамі нязначна павышаны атмасферны ціск. Сёння ў дзень чакаецца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусские грузы все больше пакутуют от обмежевания пропускной здольности российских портов. Отзначается недохоп флоту, обмежеванные могутности терминалов и недостатковые махчимости для дальнейшего росту перевалки. Про это пишет супольность чыгуначников Беларуси. Додатковым негативным фактором является приоритетное размеркование ресурсов у корысть российских грузоотправщиков и операторов. На практике это приводит до того, что белорусские грузы, навод при стабильной чугуночной подаче, сутыкаются с затримками уже на портовом этапе. Такие затримки могут тягнуться тыднями, отзначают экспедиторы и логисты. Особливо остро проблема проявляется у працы российского порта Бронка, який функционует как контейнерный терминал и остается ключевым звеном у ланцужку экспортной контейнерной логистики белорусского калію. Полоцкий молочный комбинат опынулся у тяжким финансовым становище и сам подал заяву на банкротство. Это пытание разглядалось у экономичном суде Витебской в области. Агульная запазычность предприятия складая больше за 377 миллионов рублей. Супраць комбината открыто больше за 900 выконавчих вытворчастей на значные суммы у разных валютах. При этом все активы предприятия оцениваются прикладно на 260 миллионов рублей и значная их частка – знаходится у закладе. На комбинате працуя больше за 1300 человек, и он является важным для города предприемством. Амаль цалком належит державе и выпуская молочную продукцию под разными брендами. Стал вядомы рыначны кошт палаца Радзівілаў, які Расейка купіла за дзве базавыя. Палац у Дзятлаве набыла грамадзянка Расеі, якая ўжо некалькі гадоў жыве ў Менску. Яна дзялілася планамі адкрыць будынак для наведвальнікаў, а таксама зрабіць некалькі пакояў для сябе. У палаца унікальная ступень захаванасці. Вонкавае аблічча і ляпніна ў добрым стане. Але для яго рэканструкцыі новай уладальніцы спатрэбяцца сур'ёзныя ўкладанні. Пры гэтым рыначны кошт объекта оценили у 255 тысяч рублей. Это значит больше за 90 тысяч долларов. Палац уявляет собой двухповерховый цагляный будинок со склепом и четырьмя холодными прибудовами. По законе новый уладальник обязан заховать историчное обличье будинка, а реконструкцию необходимо провести на протягу 5 ходов. На белорусскую АЭС потребуются работники. Список вакансий размещены на сайте службы занятости. Для многих вакансий потребны люди с высшей адукацией. Наявность в опыту работы – важный критерий отбору претендентов на керующие посады. Так само варто уличивать, что зарплатные пропановы от наймальника не смещают конкретные суммы, а указываются у рамках довольно широкого диапазона. До прикладу, начальнику смены АЭС пропонуют минимально 3757 рублей, а максимально 6425. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 65 грошей, евро 4 злотые 24 гроши, у Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 52 копейки. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Так само за мир разом протягиваем наш эфир 98.1 FM у Белостокуды Гродни, 99.2 FM у Берестер Белы Подляски, да и так само интернет-рц.ком. Почас официйного визита в Украину, 21 травня белорусская делегация белорусских демократичных сил у начале

0: Так само, когда раніцы будем с вами разом, наш эфир протягивается. Гарі Белорусская радио Рація, 98.1 FM, Белостоку да и Гарудня, 99.2 FM, Бірості, Любіла Подляска, да так само традиція Рація.ком. 20 хвилинов зараз, после 8 Беларуси, после 7 Польши. Экологичная дискуссия у Беларуси да Европе. Какие темы зараз наибольше актуальны, как приклад Европы может поуплывать? Те энергетичные кооперативы, когда доброхвоты и объединения громадян местовых супольностей, которые совместно вырабатывают, споживают и размерковывают энергию части за все одновляльную, допомогут пропагандовать экологичную энергию, да как ситуация выглядит у Беларуси. Про дискутируют эксперты. А мы долучаемся с нами Артем Быстрик, эксперт у локальной энергетики и энергетичных кооперативах.
1: Когда мы сравнивали кошты на электроэнергию в Беларуси для людей, для фирм, то оказалось, что на той момент, это было, напевно, 2015 год, там, 2014, то есть, у Польши и Литве в соседках были у 3 раза дорожейшие, а когда идем далее от Беларуси, у Германии было, по-моему, 7 разов, в Дании летнюю 10. В той момент, максимум была некая такая інтеграція, в той час енергетична, політична, ведеться, але заховуються такі коефіцієнти дегетель. Тому, коли немець каже, і там 10 немців, громадян Германії, зібралися і сказали, ми вложимо 5 тисяч євро і поставимо сонячні панелі, і будемо користатися, і наші інвестиції вернуться за 5 років. Це браво. А коли білоруські так зроблять, то просто з цих коштів це буде не 5 років, а 25. І тоді кожен рибчик скаже, тому що маленькі кошти енергії чому? Не тому, что у нас некий цуд, и мы можем вырабатывать энергию так, как никто не может в свете. У нас есть просто танная геополитичная сыровина энергетичная уже десятилетиями и миновито. В целом комплекс, ведете, это питание про кошты тарифов, это особенная размова на годин. Але в Беларуси была такая хворая зъява, и шмат экспертов на это указывало, как скажеванное субсидирование. Когда заниженная и вытворчесть, и спрос, от этого залежит пенсии, и пошло-поехало, там просто без конца это ланцуги хворой системы. Уже казать, я экономично. Отримовується, что тормоз, он не давал развиваться не только энергокооперативам, а в уголе обновляемым границам энергии, потому что без субсидий в этой системе, ну, просто красомовно, что в свой час, может быть, трошки офф-топ, коли был час, когда давали субсидии, Министерство энергетики давало субсидии тем, кто устанавливал обновляемые границы энергии, целые станции, и они могли продавать в певный час, несколько годов, по летние 2,7, летние 3,0 от звичайных тарифов, у 3 раза дороже. Тобок, зрозуміло, что в сравнении с соседними краинами Польши и Литвы, это прикладно бьется дороже, это субсидировали в 3 раза. Может, это уризмовы, але на самом деле, вельми подобно на то, что сапраўды это просто заниженный штучный кошт. И у рынку нормальным, на вас подтримку державы, конечно, повинны быть тарифы высшие. Зараз меня за это не взлюбить. Але это так. Просто повинны быть и умовы экономичные легче для людей, и пенсии, и заробки, или это уже не питание меньше.
2: А у вогуле, як вось ты оцениваешь эти способы переходу на альтернативную энергетику, и тих это не перебольшиваемые размовы про то, что вось именно это альтернативная энергетика, энергия солнца, энергия ветра у нас у всех выратая зараз?
1: Конечно, не выратая. Это классные штуки, я их всех их люблю, и хотел бы, как бы было больше. Але их треба балансовать, это не стабильные границы, которые давно ведомы были, и они имеют неспрешные плюсы и видовочные минусы. Так, выртывать, конечно, не, але принамсі покуль что. Принамсі покуль что, коли, пробачьте, тротина сусветной энергетики вырабатывается с вугля до гэту. При всех размовах про CO2 и так далее, это все правда, и эксперты про это пишут и имеют рацию. И люди, ну, у нас до гэту тротина цивилизации это выкиды просто створая, как изнавать, как бы працавала бы творчесть и у людей горело светло. Тому этих границ треба шмат, все еще вельми мало, и нестабильные, и решением з'являється менавіта локальне вироб и локальне споживання, каб не было складаних сеток с разными профилями под клиентскими. Так, найлепшее решение – это нечто в стиле циркулярной экономики, коли местовый фермер має свои потребы, має свои выдатки, также мають местовые жихары потребы и выдатки, и есть еще некая огульная станция, которая эти все профили задовольняет, разумеете, одному треба днем, другому в ранце, и это все выдумывается, и вось тады одновляльные границы энергии, так, которые вельми докладно пролічены, продуманы и вставлены в агульную систему, и они дают свой час то, что дают, дякую. Остатний час балансуются, робятся некие банки такие энергии, аккумуляторы энергии вельми-вельми разные есть, там, от таких травагантных, как огромный маховик, тяжкое коло, которое за кошт закона захования моменту импульса вельми шмат энергии себе заховывает и может отдавать и забирать, и это, ну, цікавая такая речь. Нам рассказывают про это в университете. Приклад конкретный. Коли казали про Иберийский блэкаут, год тому, красовику, на нескольких гадзін амаль на дзень знікла электраэнергія ў Португалі і Іспаніі, вельмі вялікай колькасці месту, так? Адразу, як мне казалі відавочцы, было нормально, потом весело, потом скончыліся батарэі ў телефонах ва ўсіх і всё. Хто не мог ні пазваніць, ні сказаць. Ну, з аднаго боку всё было крытычна, непрыемна, з другого боку все выйшлі на вуліцу і сталі знаёміцца з сваімі суседзямі. Але часта чулі мы такія галасы, што вось гэта з-за вашых панэлей сонечных, здарыўся блэкаут, бо пайшла некая каскадная рацыя і гэта нестабільныя крыніцы. Аказалася всё-такі, што экспертнае заключэнне, я спецыяльна чытаў пра гэта, не пацвярджае, што гэта быў адзін з фактараў. Так, верагодна, гэта адзін з фактараў рызыкі, які павялічвае прадказанне сістэмы, але ён быў толькі адзін з фактараў. То бок, нельга казаць, што гэта была прычына і што гэта быў асноўны фактар. Нам трэба, канешне, карыстацца з газу доўгі час яшчэ. Пра вугаль я ўжо не казаў, я ўжо казаў. Калі, напрыклад, той жа газ паходзіць ад біягазавай станцыі, которую зрабіў той же самы фермер, разам са сваімі суседзямі па вёсцы, паставілі біягазавую станцыю, далучыўся яшчэ органы самакіравання. І вось гэтая сістэма сама сябе забяспечвае, наколькі магчыма. Ну, надалі, думаю, гэта вельмі падобна на ідэальнае рашэнне для Польшы і для Беларусі.
2: Гэта, можа, больш такое лепшае вырашэнне сітуацыі для гарачых краінаў у Іспаніі, у Партугалі, у той же самай вельмі шмат вось гэтых панэляў стаіць, так? У той час, як у нас трошкі такой клімат, што не вельмі калі ёсць час гэта сонца здабыць гэта сонца. Ты ж сам кажаш пра тое, што, напрыклад, зімой увогуле могуць гэтыя панэлі не працаваць і не вырабляць электрычнасць.
1: Так, вядома, таму я і ўзгадваў пра біягазавыя станцыі, але насамрэч спіс аднаўляльных крыніц энергіі, які даступны ў Беларусі, так ці іначе, ён даволі доўгі. Міксе іх, канешне, трэба выкарыстоўваць раз. Верагодна, ў міксе з тым, што трэба спальваць часам зімой дровы дзе-небудзь у какім-небудзь там суперсучасным катле доўгага гарэння, напрыклад. Там, памятаю, літоўскія вельмі хорошыя былі такія катлы, мы пакупалі для Браслаўскага музея, які вельмі доўга гарыць, вельмі эфектыўна выкарыстоўвае любыя там абсалютна галіны, паламаныя шчапу і адходы драўляныя. В сэнсе, што ў камбінацыі, і гэта таксама аднаўляльная крыніца энергіі, насамрэч, такі кацёл. Я не адмаўляю, што мы павінны толькі аблажыцца панэлямі і бегаць ветракамі, ну я так ужо трохі жартую, але разумна падыходзіць і правільна планаваць. В першую чаргу, мне здаецца, павінны і жыхары, і ўлады нават мясцовыя пільнаваць, якім чынам можна, вось у Беларусі быў тэрмін лакальнае відатопліва, мясцовае відатопліва, так, мясцовае відапаліва. Вось гэта трэба выкарыстоўваць разам з аднаўляльнымі. І, канешне, энергетычныя астравы, я ўжо сканчваю, энергетычныя выспы, цалкам незалежныя такія выспы энергіі, пакуль можа быць надта дарагія. Але, в прынцыпе, гэта рашэнне для любога грамадства, хоць гэта Партугалія, хоць гэта Беларусь ці Літва, ці паглядзіце на Данію та яшчэ паўночная краіна. Гэтыя людзі скідваюцца грашамі, каб разам сабе здабываць, забяспечваць сябе энергіяй. Гэта экалогія, гэта фінансава выгадна і гэта сацыяльная дапамога ўстойлівай супольнасці.
0: І дискусія про аднаўляльную енергетику дає навіть економічні користі, ді мінуси плюси ініціюють представники Альянсу «Зеленої Білорусь». Аднаўляльна енергетика у Білорусі розвивається зараз в умовах жорсткого державного регулювання. Її доля складає каля 7-8% серед агульного споживання паліво-енергетичних ресурсів у Білорусі.
3: 98,1 FM з Білостоку. 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: Тут живе Беларусь.
1: Гэта беларуская радыорацыя, эфір працягваем 98.1 FM у Беларусі, куды і Гародня, 99.2 FM у Беларусі, Рабіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта першы вядомы кантакт паміж лідарамі за больш чым 4 гады на фоне абвастрэння сітуацыі ў рэгіёне ды паведамленняў пра прымяненне Расіі новых ракетных сістэмаў. Распавядаем ды аналізуем, чаму Эмманюэль Макрон тэлефанаваў Александру Лукашэнку, як паведамляецца, папярэдзіў яго пра наступствы далей шаху цягвання Беларусі у расійскую вайну супраць Украіны, між іншым заўважае ды каментуе. Гэта званок палітолог Александр Фрыдман.
2: Так, ну, сапраўды, ёсць пацверджанне не толькі з беларускага боку, але і пацверджанне з французскага боку. Афіцыйнага паведамлення Елісейскага нават і не планавалася, но паколькі гэта было закінута беларускім бокам у афіцыйную прастору, сразу стала навіною Францыі, таму і французскі медыя звернулися до Елисейского палаца. И так само есть тлумачение. Никто, напевно, с деючих европейских политиков такий протяглый час Лукашенко особисто не ведает. Если сустракались, еще было в 2018 году на финале чемпионата света по футболу в Москве. А далее был 20-й год. В 20-м году Макрон, до речи, был первым замежным лидером, який сустрелся с Тихановской. И тогда Тихановскую он примал и выказал на белорусский конт, на конт протестов, там была подтримка, напомню, николи Франция не так не цікавилась белорусскими справами, как это было в 20-м годе. Потом были подеи, какие мы все ведаем, и 22-й год, так, у лютым наприканцы был этот звонок Макрона, но он был видовочно связан с тем, что в Европе лечили, покольки боевые идеи не шли головным чином на киевском напрямку про территорию Беларуси, и они боялись, что Беларусь

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: А так само здарыцца дакладна 10 хвілін застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшы. Так само застаецца 10 хвілін. У нас наступная суразмоўца, пытанне перамоваў з Александрам Лукашэнкам, ды вызваленне чарговай партыі па Літве зняў на нейкі час, адышоў на другі план. Так кажа, былы палізняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіста цэнтра грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» Сергій Спарыш. Інфармацыі не багата, яе даводзіцца збіраць.
2: Ну, нам трудна судзіць аб этом, потому што нужна знать очень много информации, которая до нас, конечно же, не доходит. Это инсайты, которых, судя по всему, ни у кого, кроме офиса Трампа, нет. Вот. Есть опасность того, что будет серьезный конфликт в регионе, поэтому вопрос о политзаключенных и вопрос о переговорах с Лукашенко, может быть, на какое-то время отошел на задний план. Потому что какой смысл договариваться с ним об освобождении нескольких человек, если может быть конфликт с применением тактического ядерного оружия? Это было бы просто бессмысленно. Вот. Возможно, вторая причина – это то, что Коул сказал Лукашенко о том, что следовало бы не только освободить имеющихся политзаключенных, но и прекратить репрессии. А как в таких условиях Лукашенко продолжать диалог? Ну, наверное, только сказать «нет, извините, мистер Коул, на это я пойти не могу». Но на самом деле трудно сказать, почему это все происходит таким образом. Я думаю, что все-таки какое-то освобождение, какой-то новый список через какое-то время будет, потому что Коул должен скоро приехать в Минск, и он собирается добиваться освобождения нескольких человек конкретно, насколько мы знаем, например, по списку черных словей, за которых наш дом адвокатирует в последнее время. Он ответил, что когда приедет, он поднимет вопрос по черным соловьям перед Лукашенко. Так что я думаю, что все-таки будет освобождение определенного количества политзаключенных в ближайшее время.
3: А что, на вашу думку, зараз наибольш уплывает на вот такий кулуарный перемовный процесс помеж Минском, Заходом, помеж Злучаными Штатами? Чому у тым лику режим зараз все-таки узмасняет репрессии? Иди узмасняй ее, ну, в вашем разумении их.
2: Я думаю, они как шли, так и идут и будут идти, потому что для режима Лукашенко именно репрессии – это основа стратегии выживания в ближайшем будущем. Других вариантов у него особенно-то и нету. Вот и все. А основной фактор, как я уже сказал, это вероятность войны.
3: Чи створяется у вас такое выражение, что пытание политвязня у их вызволения поступова неким чином вот так зникая с перших сторонок международных СМИ, навіть белорусских политвязнев? И чему варто трымать далее эту тему?
2: Необходимо об этом продолжать говорить, потому что, прежде всего, это люди, которые должны быть освобождены, люди, которые сидят ни за что или за то, что они поступили правильно в свое время. Поэтому необходимо продолжать. Почему уходит на второй план, я не знаю, я не могу конкретно сказать, уходит он или нет, но очевидно, что в условиях, когда тысячи человек ежедневно практически гибнут в Украине, вопрос по 1000 или даже 2000 человек, ну, не может быть на первом плане.
3: Як вы отчуваете, какие маете внутренние такие уластные свои прогнозы? Куда теперь рухается эта ситуация? Чи можем мы уже чекать вызволение в ближайшие месяцы? Чи все ж таки вам подается это как некая такая фаза заморозки?
2: Освобождение определенного количества человек, я думаю, будет в ближайшем месяце или даже в ближайшие несколько недель, когда Коул приедет туда. Я думаю, что он не уедет с пустыми руками. Ну, потому что он обычно отвечает за свои слова.
3: А может, какой-то вы в этих списках чекаете, как вызволили? Хотели погучить эти имены?
2: Наш дом, очевидно, ждет в этом списке Александру Полинович и ее подельников по делу черных соловьев. Это анархисты, антифашисты и люди, которые боролись за мир.
1: І такая вось актуальная інфармацыя ад правабожанчага цэнтру «Вясна». На сёння ў Беларусі 839 палітвязняў. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітычнымі вязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, гаворыцца на старонцы праваабарончай арганізацыі. 5 хвілін зараз застаецца да 9 ў Беларусі, да 8 ў Польшчы. Навіны наперадзе ў нас неўзабаве. Там такія вось тэмы. Дональд Трамп зноў выступіў. Знову жорстко попереджує Іран. Україна протягує перемови з міжнародними партнерами на конт оборони неба. Про 5 хвилин нагадаю, гэтыя ды іншыя теми подробязней у новинах у нашому ефірі.

0: Рація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: Будем разом, Галявцка, зараз закранаем чарговые темы. После великого амаль 20-годового перапынку на сцене вернулся лидер гомельского рок-гурта «Маломеста» Тимофей Яжоў. У Варшаве артист ладзіў сольный концерт, який складаўся з двух частак. Ну и так само, які настрой музычны зараз у эміграцыі. Пра гэта и не только з ім пагутарыла Марына Савіцкая.
2: Як адважыўся на концерт в Варшаве?
3: Как само собой получилось. Я очень давно не выступал. Вот недавно только, с этой весны, наверное, начал выступать. Понемножку там с квартирников, потом еще в волонтерском центре у меня был концерт. Я хочу попробовать повыступать, где возможно. И тут я вспомнил, что есть Варшава, что есть проторенные тропки, есть друзья, которые тут играли, и можно попробовать. Вообще беспроблемно получилось договориться. Мы договорились буквально за полдня, все.
2: Расскажи, калі ласка, про репертуар гэтага вечару.
3: В основном мировые хиты. Ну, то, что я считаю мировыми хитами. Когда-то у меня был период, когда у меня была группа, когда я писал свои песни активно, мы активно выступали, но это было 20 лет назад. Потом это немножко отошло, я продолжаю иногда там писать свои песни, у меня был еще 10 лет назад другой музыкальный проект, полностью авторский, да, со своими как бы песнями, текстами. А сейчас я это очень редко делаю, в любом случае у меня есть к этому природная склонность петь песни, да, и вот все, что я буду петь, это то, что я вот приехав в Польшу, играл вот просто дома у себя или друзьям сидя, это вот то, что накопилось, то, что я пробовал играть и то, что у меня неплохо получалось, скажем так.

0: адзначаеш пра тое, што не вельмі гатовы, можа быць, заіграць яшчэ аўтарскія кампазіцыі. Чаму менавіта такое стаўленне да іх?
1: Потому што у меня песні неаднародныя. Они, во-первых, разные в настроенческом плане. Есть веселые, есть полностью депрессивные. То есть у меня нету каких-то таких песен, которые я бы вышел, и вот людям стрельнули бы прямо в лоб. Да? Но это мне так сейчас кажется. Это один момент. Второй момент, что все песни, которые я играл со своей группой когда-то очень давно, я уже их, наверное, то ли перерос, то ли что. То есть из них я там могу взять только несколько вещей, которые, в принципе, я могу мне самому по кайфу их петь. Если я буду продолжать этим заниматься, у меня есть мысль, что у меня концерт будет из двух частей состоять, что в будущем можно прийти к формату, когда я буду петь одну часть каверов, вторую свою. Но я эти песни только-только опробую на людях.
0: У цябе быў момант, калі былі кватэрнічкі, невялічкія канцэрты. Зараз быццам бы на больш вялікія пляцоўкі выходзіш у Варшаве. Што далей? Якія планы?
1: Пока очень далеко, никуда не заглядываю. Я просто иду, куда вижу, где есть путь, да. То есть, опять же, если там у меня там есть YouTube-канал, есть какой-то там Instagram у меня, да, я туда выкладываю ролики, вот этим можно профессиональнее позаниматься в плане того, что я сейчас делаю эти записи на телефон, но вот недавно попробовал в студии, получилось прикольно. Но над этим

0: Постоянно надо работать. А в плане концертной деятельности, ну, есть еще мысли в какие-то города съездить, но пока не буду говорить. Посмотрим, что из этого получится.
1: Что дотычно твоей авторской творчести теперь? Про что пишете песни?
0: Последнюю песню, которую я вот дописываю, она будет про то, как наша семья или привычки нашего рода влияют на нашу судьбу. И то, что куда бы ты ни шел, это тебя все равно не отпустит. Вот такая будет песня, например.
2: Я награду такие вот информации из Варшавы. Концерт Тимофея отбылся у клубе Beer Station Praga. По часу винту у залю заходили так званые выпадковые люди, которые, однако, заставались до конца игры импрессы.
3: Радио Рация. Охопливая усе дорожные погранпереходы.
2: Творчасть у разных ее проявах мы прогадали их утром у эфира белорусского радио «Рация». Зараз расповедим, что свистульки – это не только цацкий, а старожитный инструмент. Выробом таких занимается Иван Дашков из Беларуси, который зараз живет в Бельску-Подрявском народном мастак, подкресливая, что глиняная свистулька была популярным музычным инструментом еще в часы Великого князства Литовского.
4: Ружные звіжанта.
5: А і кожний звір має інший звук?
4: Ні, то гучанне буде вельми близьке. Тільки є така птушечка веснянка, яку робили якби на гуканні весни, коли треба було загукати весну, птушек ще нема, а ми якби імітуємо гук птушки. Залежить от того, кольки там того поветра вообще всередине.
5: Из этих великих так само можно?
4: Да, кто великий уже будет играл на 6 тонн.
5: Ага. А на бушле можно?
4: На бушле так само. Зробили тих буслов. А тут до Дорофея он робил такі. Раніше не робили буслов, але зробили для його фестиваль дударов. І подумали бусла зробити. Бусел так само співає.
5: А з чого це зроблено? З гліни, так?
4: Так, то червона гліна, вона випалена на 1000 градусів по випалу, воно йде до коров'ього молока. До коров'ього молока.
5: А така тверда, так? Пішли, як того,
4: то як цегла виходить, як цегла.
5: Ну.
4: То саме, як цегла. І пізніше йде до печки на 350 градусів, і такі всі ці темні оттінки, вони різні можуть бути. От бачиш, какая-нибудь курочка. Бывает так, что два разных колера узникне. Вот тут вельми цікаво такие, бачишь? Такие разные эффекты. Их уже никто не повторит. И такая, ну, как бы натуральная технология.
5: Але так само, якби такої технології робили раніше такі звикує фуярки, якби так?
4: Ну, гляді, традиція виробу гліняної свістульки, то, що, скажімо так, археологічно задокументовано вже на території там былого Великого князства Литовського від 16-го століття, вельми шмат уже знаходять гліняної царські свістульки. Що казати о той технології, про яку казав ось гэтым лечэнні, ніхто не може докладно сказати чому. Тому що коли покласти його в землю годов на 50, праз 50 годов ти його відкопаєш червоненьким, та гліна вся якби то коричневая зыдзень, сліда от гэтага не застанецца. Але, ну, зараз это выглядит вельми так.
5: То вы сами занимаетесь виробом таким?
4: Так, все життё я занимаюсь тем, что роблю такую поющую глину, скажем так.
5: Але розумію, что все-таки так само от формы залежит звук, правда?
4: Залежит от того, кольки поветра есть всередине. Коли поветра трошечки, то оно будет гучать, как гучала та птушечка, на якої грав вот эта веснянка. Вельми высокое будет гучание. А коли який-нибудь той каток, у яким много поветра всередине, то будет больше низкое гучание.
5: А гэтая курица, она так сама мае нижейшая, так?
4: Да, вядома, что курица так само будет.
2: таксама архаічныя музычныя інструменты зараз маюць самыя розныя формы, адмыслоўцы займаюцца іх аднаўленнямі.

0: Выкарыстоўвалася там сарпу ходили подчас ритуалов некие там хрещбины
1: шлюбы там как пригожее было
0: на так покуль у меня ёсць нешта и на вулицу просто всяго во-першому все не перевезла а по-другое все это будет да я вам сказала что я только 5 месяцев в Беларуси гэтым займалася фактично потому что до гэтага я збирала все это бессистемно просто мне что-то траплялася там не ведаю на барахолке напрыклад я абавязкова куплю там альбо подчас экспедиции. Але так мати накеравана, ось я ж для фотосета, я ж не думала, что я буду гэтым займаться. Але то, что вы кажете, да, мне бы хотелось иметь, конечно, не только гомельские строи, потому что я сутыкнулася с тым, мне одна женщина сказала, я нават не буду глядеть твой аккаунт, потому что мне цікавя только панямоньский строй. Меня ваша гомельщина не цікавить. Ну, белоруска наша. Нават до такой ступени, что человек цікавится народной культурой, але только своего региона. Але вот только вот, подавай ей только панямоньский строй. Тому, конечно, у планах есть иметь, конечно, и берастейское нечто, там на углу такая шиковная кацкая традиция. Есть и берастейские строить, есть такая мощность, это, в принципе, ну, купить что, нечто можно. Купить и замовить некую реплику, как был образ сконченный. Ну, так само там берастейское, городенское, нечто такое-то по-немонски это строить, там ведь Свитепшины, Змогилевшины. Конечно, это у планах. Зараз я такое реализовать не могу, зараз я могу пропоновать только Гомель святочное одение, мужчинское и женочее, подлетковое, махчима, так, у меня вельми мало еще для десятчего одения, потому что аутентичное оно вельми кепско заховалося, потому что я же речи купляю аутентичное, а як-то так отрымалося, что ну, я не ведаю, чему, сколько я не была в экспедиции, сколько я там где-то не шукаю, ну, нема десятчего одения. Ну, и оно такое традиционное, оно было не надто оздобленное, оно было не такое, ну, вельми простенькое. Как бы это было коммерцийно поспяхово, мне треба, принамсі, хай себе по одним строе с каждого региона Беларуси. Скажем так. Хотя в Беларуси вельми шмат строев, ну, принамсі там берастейский, хотя там и Маларыцкий, там и Турово-Городенский, там шмат строев, потому что строи это же не областная одинка. Это навод может быть дробней, чем район. С каждого района я хочу иметь так само строи, как клиент мог выбрать, чем он хочет фотографоваться. Да.
1: А скажите, белорусская культура так на угол, это обопирается на вязковая культура, корани вязковые, или это, скажем так, сама можно шляхотская, мешчанская. Тут и ну, так само они имели свое одение, отрознивалося от этого повсюдного белорусского вязкового.
0: Ну, про что мы тут можем казать, да? Про захованность. И коли мы кажем про некое шляхетское одение, то по первому шляхты то было не так и шмат, так? А по-другому это одение просто не захавалось. Я не веду, яким чином. То есть это треба просто...
1: Ну, але теперь все белорусы, принамсі большасть у диаспоры откликаются, что мы все шляхотское походжання.
0: Так. Аккурат, я это так само хотела сказать, что я отчуваю себе, конечно, эти селянские корани. Я отчуваю себе, у меня мать с одного боку это Ветковщина, с другого боку Наравлянщина, так, по лесе усходнее. Батька бы батьки из Гомельского района. То есть я чуваю все ж таки свою вязковость. Мне там комфортно, мне комфортно в этом одении. Я люблю спевать гэтые спевы. То есть я популяризатор вось менавіта гэтай культуры. Не критикую людей, которые там хочут реконструировать шляхетское одение, которые лечат, что Беларусь это не только лапти. Но просто я апологет белорусской селянской культуры, народной культуры. И она лепше захавалася. Я володую вось этими артефактами. Так, я могу это помацать. Я могу это глядеть каждый день, любоваться этим. Мне это имманентно, уластиво, мне вельми все это подобается. То, что зараз уявление про белорусскую культуру поширается, что все ж таки белорусская культура не только это селяне, але и все социальные слои, это цудовно, это просто цудовно. Но просто особисто для меня это вот селянство.
1: Литовская культура обопирается на селянской культуре, на мужицкой культуре. Польская, и они пошли у шляхотская, это наша польская шляхта, ура. Ческая, это мещанская. Это у них мещанство, как бы было, то их прослойкой ведучей культурной. Ну, тут разные народы имели тую прослойку, якая идентичность национальную показывала больше.
0: Беларусь – это 100% селяне. Это символ белорусскости, все-таки для меня это селянство. Потому что же мы маем такие регионы, как Полесье, труднодоступные гэтые болотистые мясцовости, где аккурат вот эта традиционная культура, и она из-за вот этой вот тяжкой досягальности, она вельми там моцно заховалася. і в такому архаізованому вигляді, і гэтым яна вельмі каштоўна.
1: Паводле перапісаў насельніцтва знаменітая большасць пад 90%.

0: 100% белорусов проживало на вёсках, скажем, 100 годов тому, чи на ещё какие-то там не целые 100 годов тому, чи больше на вёсках проживало. И это были селяне. Теперь аккурат вельми поменялось, а Беларусь стала вельми такой урбанизованной краиной. Навод больше у городах проживает, чем, скажем, у Польши, чи у Чехии с тем, у городах проживает.
1: Урбанизация,
0: але это
1: процесс объективный.
0: Не значит, что культура поменялась, как бы то и походження, та корені культури. Лариса Щеракова, наш гость передачі «Ми бачим». Дякую з подарення, Лариса.
1: Дякую за запрошення, з подарунок.
2: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
4: Нива с 5 жнивня 1973 года. Усмажливый полдень. На белостоцким и варшавских берегах Буга болтаются в воде або пекутся на песку отпочивающие. Серединой раки плывет статка байдарок каяков. Над Бужа отпочивает. А у Мельнику на Тополине, самым прихожим месте Мельницкого побережья Буга, дружно звонят, молотки енчат, пилы шоргают гебли. Мельницкая молодь под керунком старейшего человека, видать, в опытного столяра, завихается каля работы. Хлопцы носят смолистые сосновые дошки, допасовывают, режут, прибивают, спешаются. Где, яки из их зерне с тревогой нас сходящие с полдня солнца, обмахня долонью под ствару и знов берется за работу. Праца, як повинна быть закончена еще сегодня, бо завтра сюды у Мельник на Тополину з'едется молодь з усягося Мятицкого повету. И як тады гостям у очи глянуть, коли что-нибудь будет недороблено. Будуют же мельничане досконалые речи, ангар на 30 байдарок, рачную пристань и просторную пляцовку для танцев. Чому повятовый злот Союза социалистичной вязковой молоди проводим як раз у Мельнику? Перепытывая Станислав Тарасюк, секретар повятового правления ЗТСМВУ, який приехал у Мельник, каб глянуть, як иде подрыхтовка до завтрашнего свята. По-перше, тому, что делегат нашего повету на гульнопольский злот молоди у Кракове походит из Мельника, и он працует тут на предприемстве по здобытию крейды. Это Люциан Урбанский, старшиня гминного правления нашей организации. По-другое, хочем показать молоди всего нашего повету прихожость Мельника. Завсёды так бывало, что все мероприемства проводились в Драгичине або Тихановце, а Мельник заставался сбоку. Теперь же большинство наших мероприемств будем проводить тут, у Мельнику. Не в забаве после злоту организуем тут инструктаж на отпочинковый лагерь для активу нашей организации. Потом подумаем и про иншие мероприемства. Побудовали, накрыли, все это сделала молодь. Транспортом да помогло предприемство по здобычу крейды. На материалы гмина дала 15 тысяч злотых, а президиум Повятовой Рады Народовой в Семятичах доклал 10 тысяч злотых. Объект же повстал вартостью яких 120-150 тысяч злотых. Але на этом не конец. Маем крыху материалу, побудуем с его два кемпинговые домики, потом постараемся побудовать летнее кафе. У ангары уже стоит 12 бандарок, а будь их 30. Словом, Мельник будет иметь не в забаве целый комплекс для приемного отпочинку над водою. Але в голосе начальника я почув и нотку змученности. И не диво. Как кажут мельничане, он что дня от 6 годины раницы и до 11 ночи весь час на ногах. Праца с молодью – это только маленькая часточка его шматгранной деятельности в гмине. Коли я отъезжал с Мельника, у Тополине уже сутишились молотки да пилы. Блиснуло электричное светло. Это молодые электрики проверяли освятление на завтрашнюю урочистость, якая, напевно, протягнется далеко за полночь. На другий день я доведался, что 1 липня этого года повятовый взлет у Мельнику прошел удало. Значит, мельницкая молодь свой уступный экзамен на корыстную деятельность для себя и своего сиродзя сдала на выдатно. Написал Миколай Айдук.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Филипп Лятон, аквалик белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал рассказать вам про профессии, которые небыто могут подвышать рызыку деменции. Але кто там ведает? Кто там ведает? Однако сувязь помеж профессийной деятельностью да и рызыкой возникновения когнитивных порушений кажуть специалисты куды больше моцная, чем многие думают. Доследования показали, что монотонная праца можа негативно отбиться на когнитивных здольностях человека и повеличить рызыку развития деменции за недохопу стимуляции мозгу подчас повседенной деятельности. Про это пишет CNN. Навуковцы из университетского шпиталя Осло у Норвегии проанализовали даденные 7000 норвежцев на протягу 30 годов до их выхода на пенсию во возрасте 60 годов. Доследчики поделили удельников на две группы по когнитивным потребованиям их профессии. Выники показали, что рутиноподобная праца, якая потребует повторения однотипных задач, повеличивая рызыку когнитивных порушений на 66% и рызыку развития деменции на 37%. У эту группу входили фабричные працовники, кассиры, хатние прислужницы да и иншие, чья праца сводится до монотонных деяний. С иншого боку, больше складанная и когнитивная насыщенная праца, такая как выкладание, юридичная практика, медицинская деятельность, да и инженерная праца, зменшая рызыку развития деменции. Такие профессии потребуют творчего мышления, аналитичных навыков и зносин с иншими людьми. Вось отказ. Эксперты подкресливают, что, подобно тренировкам для тела, тренировка мозгу праз выкарыстанне займальных задач и зносяны с коллегами может помогчы продухилить когнитивное порушение и навод деменцию. Яны закликают, эксперты закликают до постоянного навучания и развития профессийных навыков, каб знизить рызыку. Ну, штости у гэтым есть, шановное господарство. Треба штости менять, коли что. Thank you.

Российские войски нанесли удар по Одессе. Светлана Тихановская устлала кветки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
1: Российские войски нанесли удар по Одессе. Светлана Тихановская усклала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: У ночь на 26 травня российские войски нанесли комбинованный удар по Одессе и інших регионах Украины. По воде украинских уладов у вынику атаки ее загинула и потерпела. У Одессе был пошкодженный инфраструктурный объект. Поведомляется, что один человек загинул и еще минимум трое отримали ранения. Экстренные службы працуют на месте трапления и ликвидуют наступствы ударов. Особенно поведомляется про поветренную тревогу у Ровенской области, помежным с Беларусью регионе. По воде украинских мониторинговых каналах, у этом районе могла фиксоваться активность беспилотников, которые заходили с боку Берестейской области Беларуси и после вертались назад. Так само в вынику атаки дронов пожары были зафиксованы у Черниховской области, где горела сухая трава на площади около 7 гектаров. Пожар удалось локализовать. У Полтавской области в вынику удару был знищен приватный дом, потерпела женщина, якую выратовали з-под завалу. Так само пошкоджена инфраструктура, у тим ліку об'єкти енергетичного сектору. Українські служби повідомляють, що у ліквідації наступства задіяні десятки рятувальників і спецтехніки. Ситуація у регіонах залишається напруженою. Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Подчас своего визита в Киев лидерка Демсилов ушановала память белорусских воеров, которые загинули в Украине. Так само Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу белорусу Михаилу Жизневскому, что загинул в студені 2014 года. Визит Светланы Тихановской в Украину выкликал черговую хвалю обмеркования у белорусской миграционной политики. Частка назиральников разглядает его как важный символичный жест, однако есть и критичные оценки относно его своечасовости и политического эффекта. Сябра выборчей комиссии координационной рады 4-го скликания Ярослав Бекиш отмечает, что этот крок выглядит хуже, как запозненный. У якости прикладу он приводит лист, который, по воде его слов, был накерованный Тихановской еще в соковику 2022 года с пропановой здесьнить официальный визит в Украину.
2: Этот лист у меня есть, и думаю, что зараз это добро, что эти стосунки развиваются. Важно, это вельми-вельми поздно, ну, спали все, что можно, я не веду, до чего они зараз могут привести, но треба разуметь, они же так само не в вакууме, и они разгортываются на фоне и инших процессов. Там, украинский бок, причем он же не гомогенный, давно уже ведет там перемовы с белорусским боком.
1: Поводле Бекіша, украинский керунок застается ключевым для белорусской демократичной супольности, однако эффективность таких визитов залежит не от самого факту встреч, а от того, чи перетворятся яны у довготерміновую політичну стратегію. Ринок нерухомості у Білорусі обновляє шматгодові цінові максимуми. Середній кошт квадратного метра у Мінську досягнув прикладно 2347 доларів і тенденція росту заховується. При цьому подорожання фіксується не тільки у Мінську. У самим танним обласним центрі Вітебську середня ціна квадратного метра досягнула каля 1020 доларів. Гэта максимальне значення за останні 10 годзе. Поводле аналітичних даденых, ще у початку 2022 года кошт метра у Вітебську складав прикладно 620 доларів. У інших обласних центрах так само зафіксовані высокие показчики. У Гомлі середня цена складає каля 1071 долара за квадратный метр, у Могилеве каля 1080 доларов. На заході країни кошти традиційно вишейші. У Городні каля 1161 долара, а у Бересті прикладно 1255 доларов за квадратный метр. Таким чином, тепер во всіх обласних центрах Білорусі середній кошт квадратного метра перевищає отзнаку у 1000 доларов, що свідчить про огульний рост ринку нерухомості по країні. Больш новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Ваша радиорация.
1: В Беларуси съезжая молодь, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

я стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

Эбрил Вайн, аквалик белорусского радио «Рация». Мою час нагадать вам про «Кола дён с бородой», программу, где гортаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы, и не только. И вот сегодня нас с вами чакают Эл Джолсон, Пегги Ли, Лу Рид, Ленни Кравиц, а так само гурты «The Band», «The Guess Who», «Fleetwood Mac», «Alphaville», да и «Dream Theater». Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – час польский, программа «Кола дён з барадой». Запрашаю.

Российские войски нанесли удар по Одессе. Святлана Тихановская устлала кветки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 26 травня 1946-го народился Мик Ронсон, ангельский гитарист, аранжировщик, композитор и музычный продюсер. Ягоная музычная карьера началась у йоркширском гурте The Rats, где он играл с 1967 года. С альбома The Man Who Sold the World началось ягоная супрацовництво с Дэвидом Боуи. Мик Ронсон принял удел в записи 5 альбомов Боуи у початку 70-х у якости гитариста, клавишника, аранжировщика и продюсера. У те же годы он продюсовал альбом Лу Рида «Трансформер», написавший несколько аранжировок, у приватности для знакомитой песни «Perfect Day».
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later,

0: и быть более...
1: Сегодня Грузия отмечает День Незалежности. Скажите, ці можно так сказать, что белорусы, которые живут в этой стране, и они находятся тут в безопасности?
0: Пока что не было случаев экстрадиции белорусов к Грузии в Беларусь. То есть запросов нет. Мы знаем о некоторых случаях депортации, но, насколько мне известно, не касается политически активных белорусов. К сожалению, тут белорусы совершают преступления, правонарушения, становятся нелегалами в Грузии, и, в общем-то, именно за это грузинские власти депортируют. Недавно было несколько человек депортировано. Пока что политически активные белорусы, они либо подаются на убежище, либо другим образом легализуются в Грузии, и таких депортаций нет, мы их стараемся предотвращать.
1: Вот вы кажете про злочинство. Тебе дома за какие злочинство депортуют белорусов? Это связано с наркотиками, те и некие иншие криминальные злочинства?
0: Есть, разные есть преступления. К сожалению, белорусы тоже совершают преступления и в Грузии. Также сейчас есть возможность у грузинских властей депортировать, оказывать во въезде за совершение определенных правонарушений. Это, допустим, как они считают, блокирование дорог, если кто-то во время митинга вышел на проезжую часть, хотя уже там машины не ездят, но камеры фиксируют это. И потом белорусам прилетает за это в виде отказа во въезде или депортации. Также за совершение преступлений, к сожалению, такие связанные с хранением наркотиков и с кражами, грабежами.
1: Давно у грузинских и белорусских СМИ была информация про то, что всем белорусам отмовлено у международной обороне, в додатковой обороне. Что далее робить белорусам, которые остались у Грузии?
0: Пока еще не всем белорусам отказано, кто подался. Есть еще дела, которые находятся на рассмотрении. Те дела, которые рассмотрены, да, им всем белорусам отказано в международной защите, это то есть и в статусе беженца, и в статусе дополнительной защиты. Те белорусы, которые подаются на убежище, они находятся, большинство из них подавляющее, находятся в статусе просителя убежища. Это тоже достаточно, хоть и временный, но достаточно такой надежный статус, который не позволяет депортировать и позволяет легально находиться. Более того, что этот статус, люди с этим статусом не подпадают под действие нового закона, который требует получения права на трудовую деятельность. Поэтому люди входят в эту процедуру. Есть, правда, два человека, которые вошли уже по новой процедуре, и там гораздо сложнее ситуация. В ускоренном порядке рассматривается, и это усложняет обжалование, скажем так, так как нет гарантии невыдворения. Но, тем не менее, жалование в судах, но протягивает возможность нахождения. Не так много белорусов находится в этой процедуре, это около 80. Часть из них сами выходят. Часть подают в суд и обжалуют. Несколько дел завершены в апелляционном суде, и там путь только либо уезжать, либо подаваться в международные органы по правам человека. Это Европейский суд по правам человека, комитет по правам человека, комитет против суда.
2: По словах правоабаронцу, у Грузии живе больш за 7 тысяч у белорусов, однако их колькасть поступово скорочается.
3: Радио Рация. Живе Беларусь!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрелася с белорусскими доброохотниками в Украине. У Беларуси забронили 16-17 книг, в основном заходних авторов. У Белостоку отбылася презентация книги «Имены свободы».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Подчас визиту у Киеву Светлана Тихановская сустрелася с белорусскими доброохотниками, якія обороняют Украину. На сустрече прогучал гимн «Мы выйдем с шильными родами», после чего удельники ушановали загинулых хвилиной молчания. Тихановская нагадала, что уже 90 белорусов загинули за свободу Украины. Узнагороды отримали белорусские доброохотники, журналисты и громадские активисты. Политик подкреслила, что белорусы и украинцы сегодня змагаются супроть одного зла – за свободную и европейскую будущую. При этом докладная лишь белорусских доброохотников, которые воевали на боку Украины, неведомая. Большинство из них хавают имены, как уберегши от переследу своих свояков у Беларуси. Повод для оценок журналистов на боку Украины воевало больше за 1000 белорусов. У той же час, станом на 20 травня 2026 года, на боку России воевал 2871 гражданин Беларуси. 440 из них уже забитые. Про это поведали белорусской делегации сегодня подчас встречи у координационном штабе по обыходжению с военнополонными. Сустреча Светланы Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским может становча поуплывать на стан белорусов во Украине и их головную проблему – легализацию. На это спадзяется громадско-политичная деячка Ганна Грабенчикова.
4: Найчастіша праблема – це проблема міграційна, бо білоруські паспорти, які скончилися, зараз приймає влада України за законодавством виключно, якщо в тебе є контракт ЗСУ. Ніяких інших варіантів наразі нема. Тобто жінки не можуть податися на легалізацію, не можуть отримати довгі посвідки, наприклад, на ПМЖ в Україні. Про чоловіків, собственно, так само. Да, якщо ми кажемо не про тих, хто воює за Україну.
3: При этом Ганна Грабенчикова додала, что часом моральный дух белорусских волонтеров и доброохотников в Украине мощнейший, чем у эмигрантов у безпецы. До інших тем. Міністерство інформації Білорусі обновило спіс забороненных до распаўсюду друкованих виданняў. У яго дададзена яшчэ 17 книг. Рашэнне об забароне до распаўсюджвання на территории краины приняла на пасяджэнні Республіканская комиссия по правядзенні оценки символики, атрибутики, информационной продукции. Усе гэтые выданні здольные нанести шкоду национальным интересам нашей краины. Так аргументовали у міністерству патрэбу унясення у спіс гэтых выданняў. Теперь ён налічвае 258 позиций. И об мясцовой подзеі. У Белостоцким доме суседским у межах курсов «Мова на ново» отбылася презентация «Имёнаў свабоды» книги, якую беларусам представил яе аўтар Владимир Орлоў. Про подзею распавядае одна з арганізатарак курсаў у Белостоку Марыя Грыц.
5: Нам вельмі пашчасціла, што зараз мы можам сустрэць класікаў. Жывуць яны літаральна поруч. Кожная такая сустрэча – гэта сапраўдны падарунак чалавеку, які альбо толькі адкрывае для сябе беларускасць, альбо ўжо нейкія дэталі даведваецца, то бок ўжо нейкую карціну мае і вось хоча ўдакладніць. І таксама спадар Арлоў, і вельмі цікава слухаць ягоныя аналізы часу, таму што ён бачыў шмат людзей, якіх ўжо няма з намі, і ён быў асабіста ими знакомы.
3: По словах былога политвязня, поэта и пшаляра Миколы Папеки, такую книгу треба мець у кожным беларускім доме.
6: Ну, як завжди, встреча с Орловым цікава, бо книга грунтовная и потребная, ось мястовная, и іншие всякие лепшие эпитеты. Так что просто...
7: А может там в этой книге вы ведаете кого-то своих там знакомых, может, которые жили еще там в початку, это такими вы были знакомыми?
6: Ну, думаю, что есть. Ну, например, Зоська Верас, я думаю, что этой книги есть, ось зять Леван Луцкевич, там, я думаю, что есть это имена такие. Так что я еще книгу только набыл, так что не могу, так что и ради іншим так само.
3: На сустрече Орлоў распавядаў пра вядомых і малавядомых беларускіх выбітных асоб. Таксама падчас яе можна было купіць кнігу з аўтографам аўтара. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Завтра у середу 27 травня на белорусско-польском помежже облачно с прояснениями, без остатных опадков, ветер порывами 15-20 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 11-13, у день 17-19 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. День с «Рацией».
2: 98.1 FM, наша хваля у Белостоку и Гародню у приватности, 99.2 у Берасці ды Белой под Ляской, сярод інших местов. Яшчэ ширейший ахоп маем праз онлайн-трансляцию, дае можна подлучиться, зайшовши на сайт racia.com. Галоўнае, дбайте про свою бяспеку, калі слухаете нас з Беларусі. Наперадзе яшчэ година шчыльнага інформацыйна-музычнага эфіру, праз 4 хвіліны сустрэнем гостя рацыі.

0: Гостем рации сегодня хоровы «Диригент» будет. 45-й международный фестиваль церковной музыки «Хайнаука» 2026 у Белостоку. Сюлета собрал десятки коллективов из разных краин и традиций. У юбилейном выпуску фестиваля у категории профессийных хоров третье место занял международный мужчинский хор «Уния» Вольной Беларуси из Вильни под керовництвом Паула Гонте. Для белорусского по складе духу коллективу это не только международное признание, но и важный знак присутности белорусской культуры и духовной музыки на европейской сцене. Хор «Уния» уже несколько годов объединяет музыку в эмиграции, працует с белорусским, украинским и агульноевропейским церковным репертуаром. Про удел в фестивале «Хайнаука», реакцию публики и журы, значение этой узнагороды для белорусского сяродзя, так само про житё и працу хору в игнане, расповедая керовник коллективу Павел Гонта у программе «Гость рации».
1: Гость рации.
2: Павел, невероятный выступ у Белостоку, причем не первый.
3: Так, другий наш выступ у Белостоку.
2: Как ваше уражение у всего этого?
3: Ну, супер, как завсёды. Мы вельми натхненные своим выступом. Ну и Белосток нас завсёды вельми щиро, вельми тепло сустракает. Тому мы вельми рады, что выступили.
2: Ці хапіла вам беларускай публікі? Бо армяне выступалі, там адчувалася армянская падтрымка. А у вас?
3: Ну як, мы ж на Белосточчыне, так что я думаю, что хапіла, конечно.
2: Может, потрібні були быць стяги бел-чырвона-белые?
3: Ну не обов'язково, бо мы працавалі, мы былі занятыя працай, поэтому нам ось так.
2: Программа в этом году, да, и другая крыху. Нема могутного Божа Равенского?
3: Нема. Ну, я ведаю докладно, что дитячий хор вось школы Равенского, и он спевал «Могутный Божа». Ну, и мы спевали «Могутный Божа» в прошлый наш приезд. Вось. Ну, полтораться зачем? Не ведаю. «Могутный Божа» мы потом заспеваем здесь на концерте, так обовязково.
2: Альбо калі пераможете, да?
3: Конечно, конечно.
2: Як сами отчуваете, як выступили? Что будете на разборы казать?
3: Ой, ну там, конечно, есть нюансы, конечно. Але это наше дело, наша справа, будем працавать далей. Ну, с большего неплохо. Неблаго было все.
2: Поделитесь секретом, где можем раскрыть имя одного из ваших выступовцев, кто стоял крайне слева и дал просто невероятный голос.
3: Сибемоль, так. Это Освальдас Петраска, и он литовец. Тут, разумеется, так отрималось, что с белорусов только я, это все литовцы на белорусской мове спевают.
2: А где все поделились?
3: Ну, так, ось поделись. Разлетелися, хто куди. Ну, ось гэтым разом так атрымалася, что збольшага все літовцы были у нас. Але ж беларуская мова, і мне, ну, нормально вроде спели.
2: А на якому ви контактуєте со своїми удзельнікамі?
3: Беларуская мова, літовская мова. Ну, я уже 5 годов живу у Литве, так трохи... Размовляю по литовской мове, на литовской мове.
2: Так само можем складывать поляки и украинцы.
3: Вось украинец наш захворел перед нашим приездом, вось и не приехал. Ну, и поляк не смог приехать. Ну, так бывает, ничего страшного. В наступный раз приедусь.
2: Крыху про вашу программу. Зрез цудоўнейшая. Бачым от византийской музыки и до Ігора Мацеевского. Да. Можно сказать, живый автор, так?
3: Так, еще живый автор, так. Это один из любимых композиторов Кирилла Насаева. И тому мы вырешили напрыканцы его уключить в программу. Ну, хоть он не белорус, а лишь украинский, лишится, так, украинский композитор, а лишь для Беларуси он шмат писал и шмат писал для Унии. Вот, и тому мы вырешили так само заспевать песню. Ну и Византия, самое главное для нас, что мы хотим донести, это византийская музыка на белорусской мове. Вось, мы вельми шмат працуем над гэтым, каб яно гучало. Вось, частка Великой Унии еще удельничает у таким проекце, які мае назву Артас. Артас — гэта візантыйскі хор Константынопольскага патрыярхата ў Вільні. Вось, святочны хор. Мы спяваем візантыйскую музыку на літоўскай, грэцкай і літоўскай, на беларускай, літоўскай і грэцкай мовах. Вось, і зараз рыхтуем вялікі зборнік нот «Бізантыйская літургія» на беларускай мове. Потым выйдзе яшчэ зборнік на літоўскай мове. Ну, вось над гэтым мы зараз працуем. І вось 30-31 гэтага месяца, значыць, у нас адбудзецца канцэрт, два канцэрты ў Варшаве у касцёле святого Александра, мабыць, так, у Варшаве, 10 днём, вось, 30-го і 31-го, дакладна так. Потым 28 траўня там будзе канцэрт. Ну, вось, дакладна мы рыхтуем бізантыйскую літургію, вялікую, прыгожую на беларускай мове.
2: Хто ваша аўдыторыя, каго вы назіраеце ў храмах падчас выступаў?
3: Ну, калі спяваем духовную музыку, так, ну, прыхажане, вось, мы ў касцёлах выступаем часта, ну, хто, праваслаўныя вернікі, каталіцкія вернікі, хрысціяне. Вось, розныя людзі, розныя праграмы ў нас ёсць, ад Бізантыі да музыкі кіно. Музыку фільмаў мы спяваем. Вось там такі варыянт эстрадны. Вось, музыка розная.
2: Ты не менш, у вашай праграме ёсць цікавыя імёны. Вось, напрыклад, той жа Артемій Ведаль, які ў свой час абвінавачваўся ў замаху на Паўла I. І вось, калі вы выбіраеце такіх кампазітараў, ці ўдумваецеся ў іх біяграфіі, ці адчуваеце вы што?
3: Канешне, ўдумваемся. І сёння мы выконвалі Ведаля на украінскай мове. Вось, гэта таксама для нас прынцыповая розніца. Вось, на украінскай мове Ведаля мы спявалі. А вось псалом 26 мы спявалі на беларускай мове, царкоўнаславянскай, але ж беларускай.
2: Так.
3: Вось, так, да. І наогул мы не спяваем гук «ге». Не, ну, это можа лішнее ўжо быць. Ну, вось так, да. Мы з гэтым мы неяк так.
2: З таго, што я прайшла, адзін з кампазітараў таксама спрабаваў заступіцца за манахаў супрацьскі манастыры нават і пацярпеў за гэта, быў выгнаны. І тож, напрыклад, Мікола Бутома, сам з Гомельшчыны, і яго бацька быў святаром, але ён гэта хаваў, працаваў бухгалтарам і ўсё роўна пісаў царкоўную музыку.
3: Таксама ведаем, да, дакладна. Гэта тож таксама песня з нашага рэпертуару. Вось, спачатку Уніі мы спяваем гэтую песню. Вось, яна ў нас у рэпертуары. Дакладна так. Ну, што я там...
2: Таму так гэта трымае вас у выгнанні? Што ў горы трымае? Бо ўсё ж такі не родная зямля, в прынцыпе.
3: Ну...
2: А музыка?
3: Для мяне Вільня, Варшава, Кіїв – гэта не выгнанне. Ну, гэта ўсё нашыя краіны. Вось, дзе мы адчуваем сабе нармальна, адчуваем. Вось, так.
2: Ці хацелі бы вярнуцца ў Беларусь пры якіх абставінах?
3: Ну, пры якіх, канешне, хацелі б. Вось, хацелі б вярнуцца і працаваць. Ну, як ужо Бог дасць. Тут, што тут...
2: Праз 5 гадоў, дзе вы бачыце Унію? В якім стане, складзе, в якой краіне? На сцэне?
3: Канешне, бачым, мы працуем над тым, каб зараз зарабіць сабе на фінансаванне, так сказаць. Бо я, ну, ніводная дзяржава зараз нас не падтрымае, мы гэта ведаем. Вось, мы працуем над камерцыйнымі праграмамі. Вось, будзем зарабляць грошы і нешта там адкладваць на працу, вось, з беларускай культурай у тым ліку. Ось, і з наступного сезону ось ми запускаємо ось гэтую програму «Музика, кіно», потім буде ще рихтується програма «Рок, хіти», ось мужчинський хор, бубни і бас-гітара. Ось все таки великий гук, шоу і все таке. Ось, план такий, ми заробляємо гроші, ось на гэтые гроші ми існуємо. Ось, і займаємося остатніми проєктами і духовною музикою у тим ліку.
2: Пожадаємо вам плюнути сюди, слухаємо у нею. Я з вас боліємо.
3: Дякую велике. Так, будемо жити, ну що робити.
2: Дякую велике.
0: Гость рації. З гостем рації, керівником міжнародного мужчинського хору «Унія» Вольної Білорусі з Вільні Павлом Гонтом розмовляла Вольга Сямашка. Після короткої музичної паузи дізнаємося про білорусів, які отримали узнагороду на польському співному конкурсі фольклорному.
1: Радіо рація. Тут живе Білорусь.

0: Працягнем музычны тэмат. Беларускі мужчынскі гурт «Касары» паспяхова выступіў у фінале аднаго з самых прэстыжных фольк-конкурсаў Польшчы «Нова традыцыя» і атрымаў спецыяльную ўзнагароду першая праграма польскага радыё. Сам канцэрт прайшоў у Варшаве у студыі польскага радыё імя Вітольда Лютаслаўскага. Менавіта там «Касары» прадставілі мужчынскія спевы ў сучасным гучанні з элементамі электронных аранжыровак. Уражаннямі дзеліцца лідар калектыву Сяржук Доўгушаў.
1: В зале пришло добро глядачов. Мне здавалось, что было наот полова, ці наот больш беларусов. Я до гэтага дал пост и так само разлетелося, что приходится потримать своих. Ну, конечно, больше за все глядел эфир, и там мне там скидывали фотоздымки, там вот мы глядим ваш эфир, вы это классно выступили, там комментили некие посты. А просто у меня была идея запытать в зале, кольки там белорусов, кольки, але я уже думаю, не буду уже никого делить. Добро принимали и польская публика, и добро белорусская. То есть, когда уже после концерта я бачил, там были белорусы разные, они там подходили, казали неких знакомых людей, неких журналистов бачил так само. И шмат поляков подходило, мне это казали. Вельми им сподобалось. Это приятно.
2: Что важного было пошуто от журы конкурса?
1: Потом разговаривали с головными журы, что им вельми сподобалось именно это сам этот эксперимент, что с нами был музыкант, який вот просто включился и додал этой атмосферы. Вот он не брал на себя, не перетягивал, именно это там с какими-то спецэффектами, именно это доучился как удельник гурта. Два, что им вельми сподобалось моц и энергия, и сам спел мужчинского, потому что это совсем мало, не часто можно почуть. И женщинка на уголе сказала, что ей, для ее, ну, это, она закрывала очи, для ее было просто, вот она першиню почула такие вот мужчинские спевы, какие вот просто кранают, какие просто для ее, ну, часом совсем мало учить белорусская там спевная традиция, это уголом, почуть белорусскую мову в песнях, это уже так само вельми редкая з'ява. А вот тут ей особо что мужчинские спевы, это вельми моцно, ну и пожидала, да, чтобы протягивали, не спынялись, и вот далей-далей шли наперед.
2: То можем констатовать таким чином, что цікавость до белорусской культуры присутнейшая в Польше?
1: Так, она, как я кажу, что часом мало что ведомо, але коли они чуют, вот они это, я кажу, потримали, они это зрозумели, что это варто того, и вот была это наша узнагорода. Таму пацверджанне.
2: І па выніках гэтага конкурсу, то чакае гурт «Касары» далей, запіс альбому, тур, што гэта можа быць?
1: Ну, мы агулам зараз будзем працаваць над новай праграмай, новым рэпертуарам. Таксама я спадзяюся, мы працягнем менавіта з музыкантам, з гэтым нашым новым Стасам рабіць трэкі, якія мы запішам неўзабаве. Ну і, канешне, будзем рыхтавацца да гэтага сольнага канцэрту, які адбудзецца, верагодні ўсё, восенню ў студыі, у вялікай залі Польскага радыё.
2: А вось, дарэчы, на конкурсе былі адзіныя замежнікі беларусы?
1: Не, там былі, вельмі шмат было міксаў розных там, і пераважна, канешне, палякі былі, пераважна. Але былі у складзе польскіх гуртоў, польскіх калектывов, некі прадстаўнікі іншых нацыянальнасці, это дакладна. Не агулам, што нам далі эту ўзнагароду, это вялікае шчасце, што Караліна Матушкевіч, ёсць добра знаёмая, і мы выступалі не раз, вот яна вот вартая, вот гэта ўзнагароду, вось яна дакладна вартая.
0: Кажа Сяржук Доўгушаў. Вядома, што сябры журы конкурсу «Нова традыцыя» адзначылі, што выступ «Касароў» стаў адным з прыкладаў сучаснага падыходу да працы з традыцыяй. Яны падкрэслілі, што калектыў не проста аднаўляе народныя песні, а пераасэнсоўвае іх у актуальным музычным кантэксце. Што ж тады і мы паслухаем трэк з іх дэбютнага альбома.

0: памяти паэтки стала вядома пра скон Раісы Баравіковай. Пра гэта паведамілі яе родныя ў соцсетках сёння. Смерць каментуе прэс-сакратар Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Ён адзначае самабытнасць паэзіі Раісы Баравіковай і асаблівае месца ў пакаленні ўвогуле беларускіх паэтаў другой паловы 20-га стагоддзя.
1: Раіса Андрэевна была паэткай, якая прыйшла ў пакаленне Разанова, Евгения Янищиц, Олеся Жука. И это вельми такое поколение, якое адлюстровало уже свободу, якая пришла с попередниками, с шестидесятниками, со Стральцовым, с Короткевичем, с Бородолиным, але уже на новом этапе с большей, может быть, разневоленностью, большей эмоциональной глубиной. Конечно, главная тема была, это, напевно, кохание. И у ее, и она майстерка, может быть, не до конца оцененная и почутая сегодня. Але я думаю, что ее еще почитают, ее еще пошукают. Будут читать еще долго, потому что те тексты, которые я написала про кохание, они одни из наилепших, напевно, в белорусской поэзии, не только женочей поэзии, або поэзии некого периода, а в целом довольно глубокие, трагичные, интимные, часом эротичные тексты, абсолютно новые и для того часу. Ну и теперь они звучат так само вельми здорово, вельми глубоко.
2: И насколько помнится, Раиса Боровикова працавала редакторкой часопису «Олеся и молодость», что было важно для поддержки молодых авторов.
1: Вельми долгий час была редакторкой часопису «Молодость». Это были не наигоршие годы для часопису, когда Раиса Андреевна своим авторитетом могла что-то робить в достаточно тяжкий час, там, початку 2000-х. И шла на компромиссы с уладами, скажем так, бо гэта быў ужо дзяржаўны часопіс, дзяржаўным дахам, але ніякай прапаганды вы там у гэтых нумарах не сустрэнеце. Там вельмі мала таго, што можна назваць там нейкай дзяржаўнай палітыкай у сферы культуры ці штосьці такое. Яна была арыентавана як рэдактарка на добрыя тэксты, на добрую паэзію, добрую прозу. Я памятаю, там вышли тогда, там, скажем, и романы Андрея Федоренко, вельми классные, и роман Олеся Наварыча «Литовский волк», роман Алены Браво «Комендантский час для ластовок», выдатные тексты и верши так само. Ну, тут уже можно переличивать вельми шмат.
2: Тимаются у вас тихо, особливые воспоминания, связанные с постатью Раисы Боровиковой. Какие особливо характеризуются ее как человека?
1: Як чалавек, яна была вельмі жыццярадасная, вельмі такой іскрыстай, заўсёды ў некім такім эмацыянальным прыўзнятым настроі, вельмі часта апавядала розныя гісторыі, там ж якія з ёй здараюцца, розныя выпадкі з жыцця, штосьці такое містычнае, я заўсёды вабіла нейкія такія фантастычныя, фантасмагарычныя выпадки, какие з ёй чомусьці постоянно здаралися. Ну, то бок, это был вельми человек со свету почуццяў цалкам. Это, безумовно, вабіла да яе. Радостно было ее сустрэць, там, поговорить хоть пару хвилин, часом и больше. Абсолютно уникальная особа. Безумовно, вот складаные, тяжкие часы, когда все заслонили то, что было, там, скажем, літаратуры, там, 70-х, 80-х, тады, калі найбольш плённа працавала Раіса Баравікова, то яны не спрыялі таму, каб яе чыталі цяпер, там, 2020-е, 10-е. Ну, але яна была, яна ёсць, яна застанецца ў нашай паэзіі, як глыбокая, тонкая паэтка. Ну, я той, хто я ведаю, я асабіста, канешне, буду вспамінаць як такую жыццярадасную асобу. И добрую редакторку часописа, у яким многие там, например, дебютовали, надруковали свои тексты, и прозаики, и поэты.
0: Раиса Боровикова, дадам, народилась в 47-м году в Березовском районе на Берастейщине, працавала у районных и республиканских выданиях, была редакторкой на киностудии «Беларусьфильм», а так само займала керуючие посады у часописах «Олеся» и «Молодость», авторка поэтичных сборников, прозы и драматичных творов, перекладов казок так само.
3: Это радиорация. Первое. Трансграничное радио.

0: Захляне солнца в темные часы.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
4: Украина вызначила цели у Беларуси на выпадок открытого удела Лукашенко в российской агрессии, поведомляют СМИ. У Европы спробуют вырешить проблему большего утягивания Беларуси в войну. Навученцы другого Гайновского лицея с додатковым учением белорусской мовы сбираются в Париж.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: Почнем с информации датычно российско-украинской войны. Украина вызначила первые 500 целей на территории Беларуси, по яких будут нанесены удары у выпадку, коли Лукашенко вырешится наступать разом с Россией. Про это со спасылкой на паблик «Ukraine Context» передает Униан. У той же час генеральный секретарь ААН Гутерреш заявил, что глубоко занепокоены планами России нанести новые удары по Киеве. Заява прогучала после того, как Москва обвестила о подрыхтовце систематичных ударов по украинских центрах принятия решений и оборонным предприемствам. Гутерреш подкреслил, что дальнейшая эскалация только повялишит покуты цивильного населения и отдалит перспективу миру. Эскалация конфликту и Беларусь у гэтым умешанная. З Европы белорусского диктатора попереджуют про отказность. Такие политичные выники недавнего звонка президента Франции Эммануэля Макрона у Минск. Проблема есть, у Европе ее вырашают, каже Вадим Мажейко, политичный аналитик, керавник Института беспековых доследований имя Костюшки.
5: И это все, конечно, помогает Европу более серьезно подходить до риска эскалации. Это в том лику так и отымливание информации, и послание сигналов в данном случае Лукашенко. Я бы тут нагадал, что сейчас для НАТО не самые простые часы. Когда Европа берет на себе больше лидерства, это важно, это добро. И так европейское лидерство, это аккурат с Германией и Францией, особенно у беспековых пытаниях и ядерной беспеции.
4: Президент Франции спробує взять на себе роль головной фигуры у Европы. Европейской политике. И он говорит от имя Европы, как керавник одной страны у Евразвязи, якая имеет ядерный потенциал, протягивает Вадим Мажейко.
5: Вельми добре, что Макрон такое лидерство бере. Серед этого, серед этих меров, есть и телефонование Лукашенко, которое, как я понимаю, было далеко комплементарным, и поговорка аккурат шла про эти погрозы, про решение не увязываться в эскалацию. Себе уявить можно шмат чего яскраво сказать Лукашенко, кто будет с ним, кто будет с белорусской территорией. У выпадку такой ядерной эскалации.
4: У Минску все частей стали нагадывать про ядерную зброю на территории Беларуси, якую передала Россия. Пытание мае великую секретность. Публичных доказов наявности российских ядерных боеголовок у Беларуси нема. Поводле заяв российского и белорусского боков, зброя застается под полным контролем России. До інших тем. Предпринимательница, фитнес-тренер и блогер из украинского города Хмельницкого Алена Мандзюк с дитинства занимается волонтерством. Теперь она активно подтримливает украинских ваяров и рассказывает про складанности у этой деятельности.
6: Я проходила абсолютно разные периоды. У меня был очень важкий период, когда я каждого дня. Я забывала про то, напевно, что є я, что у меня є діти, у меня є робота. Я віддавалась повністю запитам і потребам, які я віддавала. Я дуже швидко згоріла. У мене просто розпочався депресований такий стан, з якого мені потрібно було біля півроку, щоб вийти за допомогою лікарів, лікування, терапії. І під час лікування я зрозуміла, що найважливіше – це в першу чергу – це турбота про себе. Тоді, коли ти турбуєшся про себе, на першому місці в тебе ти, тоді ти можеш бути опорою для когось іншого.
4: Днями блогер поділилася своїм досвідом на варшавському форумі «Be Brave Like Ukraine». Яна адзначыла, што на падзеі адчула, як шмат людзей, і не толькі з Украіны, займаюцца дабрачыннасцю на карысць Кіева. До мясцовых падзей. Навучэнцы другога Гайнаўскага ліцэя з дадатковым вывучэннем беларускай мовы, удзельнікі мастацкіх калектываў Зніжка і Лявоніха хутка адправяцца ў падарожжа ў Парыж. Там з 29 траўня па 1 чэрвеня пройдзе 12-ты фальклорны фестываль «Агні Парыжа». Як паведамляецца ў афіцыйным акаунте Гайнаўскага павета ў Фейсбуку, моладзь будзе годна прадстаўляць падляжскае ваяводства. Мы з радасцю падтрымалі моладзь у рэалізацыі мары, означается там, бо Гайнаўскі павет з'яўляецца стратэгічным партнёрам паездкі, таксама як маршалак падляжскага ваяводства Лукаш Пракорым і горад Гайнаўка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 17-19 вышэй за нуль. Далей перадаем на бліжэйшую гадзіну слова нашым калегам з еўрапейскага радыё.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 26 траўня.
8: Як еўрапейцы ацэньваюць магчымую пагрозу новага ўварвання ва ўкраіну з боку Беларусі?
10: Ёшым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз.
9: Роману с Заходом не будет. Невеселый прогноз Маховского.
11: Не наладятся у нас, короче, экономичные отношения с Заходом.
8: Типа грожают белорусам хантавирус и Эбола.
12: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
9: Про это да и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: У Злучаных Штатах во возрасте 95 годов помер легендарный джазовый музыка Сонни Роллинс, один из самых уплывовых теноровых саксофонистов у истории джаза. Про смерть артиста поведомила его семья. Роллинс стал ведомым еще у 50-х годах минулого стагодия и лишился одним из головных новаторов джазу на руне с Джоном Колтрейном. И он створил такие знакомитые композиции, как «Олео» и «Докси», а за свою карьеру отримал премию Грэмми за унесок у музыку, национальную медаль мастерства Злучаных Штатов и узнагороду Кеннеди Центр Аунорс. Вы слухали новини шоу-бизу? Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Успышка хантавіруса і тривожна ситуація з лихоманкою Ебола – проблеми, які ще до недавнього часу подавалися білорусам зусім далекими.
2: Спеціалісти відзначають, що через глобальне потепління клімату інфекції, які раніше були властиві субтропікам, поволі перебираються у наші умірені широти.
1: Як менавіта апошні успышки паўднёвых хваробаў зв'язаны са змяненнем клімату і ці варта ўжо непакоіцца беларусам?
2: На гэтае пытанне адказала кандыдатка геаграфічных навук, экспертка па пытаннях клімату з альянсу «Зялёная Беларусь» Ганна Скрыган.
1: Паслухаем.
3: Во-первых, потепление климата вызывает изменения, так сказать, ареалов обитания всех патогенных микроорганизмов. То есть это Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что из-за потепления климата смещаются к северу не только природные зоны, но и за ними идут возбудители инфекционных заболеваний. И по всем прогнозам Всемирной организации здравоохранения будет рост таких инфекционных заболеваний в нетипичных для этого широтах, да, то есть то, что те инфекции, которые раньше были характерны для субтропиков, они начнут появляться у нас в умеренных широтах. Ну, потому что здесь стало теплее. ВОЗ все время это обозначало как проблему, потому что у нас жителей нету к этим патогенам какого-то иммунитета, потому что мы никогда только в поездках сталкивались с этими. И, конечно, это можно решить проблему с помощью вакцинации, но опять-таки это упирается в вопрос денег. То есть богатые страны могут это изменение распространения инфекционных заболеваний каким-то или там паразитарных заболеваний, которые связаны с какими-то паразитами, которых раньше у нас вообще не было ни под каким предлогом, могут это как-то скоординировать, уменьшить и так далее. А вот там, где нельзя будет финансово позволить себе вот эту тотальную вакцинацию, в тех странах будут, бедных странах, соответственно, будут проблемы. Это первый аспект. Второй аспект – изменяется активность тех паразитов и инфекций, которые у нас уже есть. Вот возьмем тех же клещей, которые из-за того, что климат теплеет, они становятся активными чуть ли не в течение года. И так как зимы теплые, нет морозов, то есть, в принципе, уменьшение популяции за счет того, что кто-то из них не доживает до весны, не происходит. То есть второй аспект – это вспышки уже имеющихся инфекционных заболеваний на данной территории, которые связаны, что все вот эти вредные организмы, все инфекции любят, чтобы было тепло и влажно. И вот с потеплением климата они как раз такой вот момент у себя получают. Это второй аспект. Третий аспект, который может быть связан с изменением климата, это высвобождение законсервированных микроорганизмов. Имеется в виду, что если начинается интенсивное таяние ледников или интенсивное таяние вечной мерзлоты, то наружу могут выходить и оттаивать те микроорганизмы, которые там заключены. Но они могут быть по своему свойству, характеристикам быть, собственно, безвредными изначально, но опять-таки, так как мы с ними не соприкасались там, в течение нескольких тысяч лет, у нас может не быть к ним иммунитета, и это может представлять собой проблему. Такие статьи публиковались на предмет исследования ледникового керна в Антарктиде уже сколько-то лет тому, да, потому что там было интересно посмотреть на эту жизнь во льду и подо льдом. Были обнаружены микроорганизмы, и уже при начальных стадиях исследования, уже, наверное, порядочно, там больше 10 лет назад, была зафиксирована вот такая возможность превращения их в потенциальные угрозы инфекционных заболеваний для современного человечества из-за того, что мы с ними давно не соприкасались, а их в другой среде и не было. Ну и четвертый аспект, который бы я обозначила, это специфик распространения пандемии, связано в том числе со спецификой коммуникации жизни современного человечества. То есть совершенно недавно я прочитала статью о том, это исследование ковида, и оказалось, что Испания, изоляция тотальная, в отличие от Белоруссии, и оказалось, что 15 человек в одном доме заразились из-за вентиляции, да, то есть у них была вот такая общая вентиляция, вертикальная в ваннах, такая же, как и у нас. И если до ковида думали, что это невозможно, то вот этот вот случай доказал, что это в принципе вероятно. И примерно по той же причине возникают проблемы легионеров и проблемы вот с вирусами на круизных лайнерах и вообще на, в таких замкнутых пространствах. И, так, и в больнице такое тоже бывает, когда патоген попадает в систему вентиляции и быстро разносится в сообществе, а сообщество замкнуто, ни с самолета, там, ни с корабля некуда деться, и практически все сразу, даже соблюдая какой-то гигиенический режим, но все находятся под каким-то риском. То есть, ну и пандемия ковида тоже показала, что организовать вот это вот тотальное ограничение, тотальный такой локдаун, возможно, ну это просто вот это тогда должно стать все буквально, да? Вот, то есть самолеты не летать, люди из дома не выходить, при этом там еще вот еще теперь добавим, что делать с вентиляцией. То есть это четвертый фактор, то есть ритм и способ жизни современного человечества, который позволяет микроорганизмов и пандемии распространяться очень быстро.
2: Какие хворобы чекают белорусов?
1: Отказывая Ганна Скриган.
3: Беларусь – это часть центрально-восточной Европы, и эта часть вместе со странами Балтии, вместе с Польшей, на континентальной Европе самый быстрый рост среднегодовой температуры. То есть это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой. То есть вот это наше срединное центральное положение в Европе нас на самом деле не спасает. Второе, что следует отметить, что в Беларуси фиксируются уже необычные паразитарные инфекционные заболевания. И если они раньше были связаны с тем, что человек съездил и неудачно отдохнул, например, посидев на песочке без защиты, на песочке там в Индии, к нему залез какой-нибудь паразит, и притом поэтому ему пришлось спасать, вот, то сейчас этими заболеваниями, слава богу, их только там какие-то считанные случаи, но их уже можно, вот эти непривычные паразитарные инфекционные заболевания, непривычные с точки зрения, не характерные для Беларуси, можно получить и в Беларуси тоже. То есть на самом деле нам скоро надо будет себя вести так же осторожно, как мы себя ведем осторожно на отдыхе в экзотических странах. Там не пить сырую воду, там не садиться там, или на пляж без покрывала, или на песочек, или еще там что-то. То есть вот таким вот образом. То, что происходит с клещами, я думаю, что уже все белорусы заметили. То есть еще травы толком нету, а клещи уже есть. Они активизировались, и отмечается в Беларуси, что они практически полный год активны. И связано это в том числе с тем, что теплые зимы, и вот они, если раньше было каких-то два пика, там весной и осенью, то теперь клещи активны постоянно. И это тоже вот последствия такого климатического изменения. Что еще? Появилось очень много вредителей сельскохозяйственных, которые раньше были не характерны, и лесные вредители. Например, вот эта вот каштановая мушка, которая у нас раньше и не было, но которая безжалостно съедала каштаны в Киеве, и теперь стала нашим привычным спутником в городах и тоже оказывает свое вот такое вот негативное воздействие на зеленое насаждение города. Ну и как приспосабливаться, то есть если мы говорим о каком-то личном уровне человека, то скоро мы столкнемся с необходимостью вакцинации, к этому надо относиться серьезно, да, с необходимостью там осторожности, вот такой, как мы обычно на отдыхе в таких экзотических странах используем. А если говорим о лесном и сельском хозяйстве, то, по всей видимости, надо будет менять вот эту вот обработку инсектицидную, которая связана с борьбой с такими вредными насекомыми, уничтожающими леса, либо наш урожай.
2: Гэта была экспертка па пытаннях клімату Ганна Скрыган, якая распавяла, як глабальнае змяненне клімату можа паўплываць на здароўе беларусаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
1: Добро, что геополитичные процессы изменяют линии надлому. Коли одни краины выходят из орбиты агрессоров с претензиями на святовую державу, а роля інших обновляется у идеях и геостратегичных проектах. Краины Центральной Азии, про якую мы гутарили недавно, уже стали на новый шлях. А что чекает нас, белорусов? Уже задаются пытаниями не только наши.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрелась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, якая допомагает России у вытворчести боеприпасов. У Беларуси на 80-м годе життя померла поэтка Раиса Боровикова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня в Киеве проходил международный саммит городов и регионов. Перед его початком Светлана Тихановская и белорусская делегация сустрелись с Владимиром Зеленским. Про это поведомила пресс-служба украинского президента. На встрече с Тихановской президент Зеленский заявил: «Мы все подтримливаем имкнение народа Беларуси позбавиться от российского вмешания и ведаем, что Россия спробует теперь еще больше утягнуть Беларусь у эту войну супроть Украины. И мы ценим каждую проявы подтримки от белорусов для свободной Украины. И ведаем, что будет день, коли помеж нашими державами знов будут добрососедские относины на основе реальной незалежности и Украины, и Беларуси от Москвы». Как поведомляется у телеграм-канале украинского лидера, Украина николи не была погрозой для Беларуси. И мы удячны тем белорусам, якія с Украиной теперь, коли вырашается лёс и нашей незалежности, и незалежности кожного народа, який мяжуе с Россией, отзначил украинский президент. У складе белорусской делегации у встречи удельничали наместник керавницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка и дарацы Тихановской Франок Вячорка и Денис Кучинский. Белорусское товариство «Замежованная отказностью элементарной машины» допомагает россиянам налаживать вытворчесть выбуховки и боеприпасов. Про это доведалась организация былых белорусских силовиков «Белпол». У приватности эта фирма зарабила, поставила и смонтовала на вытворчих площах Чебоксарского вытворчего объединения имя Чапаева линии працы с алюминиевым порошком, тротилом и гексогеном, ключевыми компонентами выбуховки артиллерийских и реактивных снарядов. Обсталевание компании «Элементарные машины» находится у самом початку линии начиння боеприпасов. У «Белпола» означает, что белорусское обсталевание было сделано на основе комплектующих замежной вытворчести. До інших тем. Ворог у нас один, это диктатура, тому треба домовляться и дискутовать, кажуть новые сябры координационной рады. У минулую пятницу выборшая комиссия затвердила выники выборов и постановила, что нема причин

0: их не признавать. У координаційної ради так само новые особы. Анастасия Сверкова со спису «Европейский выбор» оценивая политику за межой как змагання.
1: Коли мы навод кажем с 20-го года, это завсёды некая боротьба. И тому казать, что зараз нет нам тяжей, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все равно ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажется об тем, как люди готовы брать удел, линия об тем, какие у нас есть проблемы.
0: Иншая удельница спису «Европейский выбор», представница по экономице и финансов объединенного пероходного кабинета, а теперь еще и сябра координационной рады Алиса Рыжиченко признает, что кризис есть, але нагадывая, что аккурат координационная рада – пляцовка для дискуссий.
2: Кризис есть, але тут питание до тех людей, которые створяют этот кризис. Потому что, например, когда я працювала и працюю в кабинете, и я сподіваюся, что так будет так само в координационной раде, мы завсёды открыты до супрацы с разными политиками, у яких разное меркование. И на мой погляд, это добро, коли есть разные политики, которые представляют меркование разных людей. Мы повинны находить некий компромисс и идти на сам реч до европейских политиков с одной повесткой.
0: Перед собой такие задачи ставят делегаты 4-го скликания координационной рады. До сумной новины. Сегодня стало ведомо про смерть белорусской поэтки, прозаика и перекладчицы Раисы Боровиковой. Про это поведомили ее родные у соцсетках. Смерть поэтки комментует пресс-секретарь Международного союза белорусских письменников Тихон Чернякевич. И он означает ее самобытность и особливое место у поколения белорусской поэзии другой половы 20-го стагодия.
3: Раиса Андреевна была поэткой поколением Розанова, Евгения Янищиц. Поколение, которое адлюстровало уже свободу, якая пришла с попередниками, с шестидесятниками, со Стрельцовым, с Короткевичем, с Бородолиным. Те тексты, которые она написала про кохание, она одна из наилепших, напевно, в белорусской поэзии, не до конца оцененные и почутые сегодня.
0: Раиса Боровикова народилась в 1947 году в Берозовском районе Берастейской области. Працевала у районных и республиканских выданиях. Была редактором на киностудии «Беларусьфильм», а так само займала керующие посады у часописах «Олеся» и «Молодость». Автор политичных сборников, прозы и драматичных творов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
4: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 26 травня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім абсалютна жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітанне всем передаем, кто зараз за стерном еще находится в гэты час, працуе альбо добирается до пункту призначения, у любым выпадку легкого да приемного шляху поважанные, будьте калі ласка уважливыми да осторожными на дорогах, долучайтесь до нас, слухайте прикольную, корыстную, приемную да якостную музыку и корыстную информацию на вольных хвалях. У ліс ўжо спяваюць для нас, далей будуць План, Ліар, Форейнер, гарадскія ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача-рэпартаж «Рацыі». Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина пераможа. Одинное пытание – коли, заявила Светлана Тихановская у Киеве. У Европе спробуют вырешить проблему большего утягивания Беларуси у войну. Политолог Змитер Балкунец завочно осуджены на 12 годов зняволення.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская выступила на открытии международного саммиту городов и регионов у Киеве. И она подкреслила, что перемога Украины мае вырашальное значение и для будущего Беларуси. Политик отзначила, что головный унесок свободной Беларуси у безопасности Украины у будущего – это гарантия, что больше за 1000 километров супольной мяжи будут безопасными. Про это поведомляет ее телеграм-канал. Для меня не стоит питание, ти пераможа Украина. Одинное питание – коли. И это залежит от того, кольки мы робим, каб наблизить гэты момент. Украина змагается за себе и за все народы, якія занадто долго жили у тени империи. И она змагается за право жить у мире. И лёс моей краины, Беларуси, так само залежит от поспеху Украины. Я веру, что перемога Украины открыет шлях до свободной Беларуси, заявила Светлана Тихановская. У открытия саммиту удельничали президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, представники урада, регионов, городов, международных организаций и партнерских краин. Украина вызначила первые 500 целей на территории Беларуси, по яких будут нанесены удары у выпадку, коли Лукашенко вырашится наступать разом с Россией. Про это со спасылкой на паблик «Ukraine Context» передает Униан. У той же час генеральный секретарь ААН Гутерреш заявил, что глубоко занепокоены планами России нанести новые удары по Киеве. Заява прогучала после того, как Москва объявила о подрыхтовке систематичных ударов по украинских центрах принятия решений и оборонным предприятиям. Гутерреш подкреслил, что дальнейшая эскалация только повелишит покуты громадянского населения и отдалит перспективу миру. Эскалация конфликту и Беларусь у этом умешанная. С Европы белорусского диктатора попереживают про отказность. Такие политичные выники недавнего звонка президента Франции Эммануэля Макрона у Минск. Проблема есть, у Европе ее вырашают, каже Вадим Мажейко, политичный аналитик, керавник Института безопасных исследований имя Костюшки.
4: И это все, конечно, помогает Европу больше серьезно подходить до риска эскалации. Это в том лику так и отымливание информации, и послание сигналов в данном случае Лукашенко. Как тут нагадал, что сейчас для НАТО не самые простые часы. Поэтому Европа берет на себе больше лидерства. Это важно, это добро. И так европейское лидерство это аккурат с Германией и Францией, особенно у аспектов потальных и ядерной безопасности.
3: Президент Франции спробует взять на себе роль уголовной фигуры у европейской политики. И он говорит от имя Европы, как керавник одной краины у Евразвязи, якая мая ядерный потенциал, протягивая Вадим Мажейко.
4: Вельми добре, что Макрон такое лидерство бере. Серед гэтага, серед тих меров, есть и трехнование Лукашенко, якое, як я разумею, было далеко комплементарным, и того, как аккурат шла про гэтые погрозы, про реджение не увязываться в эскалацию. Себе уявить можно шмат чего яскраво с поместью Лукашенко, что будет с ним, что будет с белорусской территорией у выпадку такой ядерной эскалации.
3: У Минску все частей стали нагадывать про ядерную зброю на территории Беларуси, якую передала Россия. Пытание мае великую секретность, публичных доказов на явности российских ядерных боеголовок у Беларуси нема. Поводле заяв российского и белорусского боков, зброя застается под полным контролем России. До темы политичных репрессий у Беларуси. Политолог Змитер Балкунец осуджены на 12 годов колонии строгого режима заочно по рашенне Менского городского суда. По рашенне суда обвинувачены так само повинен выплатить 5000 базовых величин штрафу, то бок больше за 80 000 долларов. У своем телеграм-канале Змитер Балкунец обвинувачил 72-годового белорусского диктатора.
5: Лечу, что у Беларуси судов нема по политичных справах. Рашенне принимает выключно Лукашенко.
6: Эта ситуация – это его особистое решение, и такого просуду, який он зараз зробил, они не могут забываться без его некого меркования. Тому это выключно политический процесс.
7: Меня судили за некую публикацию материалов, которые имели хлусливую и клеветническую информацию супрот Лукашенко. В этой ситуации я разглядаю этот суд как очерговый просуд эпохи Лукашенко.
3: Перед своим завочным процессом Балкунец публиковал публічна і наўпрост звярнуўся да Лукашэнкі і сілавых структур, прызваўшы іх спыніць рэпрэсіі над беларусамі і над ім асабіста. Паводле палітолага, ім трэба падумаць над сваім будучым і над будучым краіны, бо кожны такі несправядлівы палітычны прысуд – гэта прысуд сістэме, створанай дыктатарам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 26 траўня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Тым больш, што надвор'я ўжо, дзякуй Богу, спрыяе выдатнаму настрою, і цягам бліжэйшай гадзіны мы з вамі паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Без назвы ўжо спяваю для нас, далей будуць чумацкі шлях, Мартін С, Power of Trinity, Мьюз, Дзіцюкі ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз тры ўжо хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нашай увагі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, супрацоўнікі «Радыё Рацыя», беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: студы, даже ваш шикадым. Ой, мама, шикадым, шикадым. Ой, мама, шикадым, шикадым. Ой, мама, шикадым, шикадым. Снова повернусь студы, даже ваш шикадым. Моя шикадым. Моя шикадым. Моя шикадым. Ты моя шикадым.
1: Радио Рація. Інформація, музика, культура.

0: Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Як гэта кажуць, без карты ў падарожжа не збіраешся, таму мы падарожнічаем з картай. Ну, пакуль што віртуальна, або, як калісьці гаварылася, пальцам па мапе падарожнічаем. У перадачы «Рація ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшынскі.
2: Менавіта сёння ты, Воля, запрапанавала, каб мы зрабілі такое падарожжа па старых картах на ўкруг Орлі, бо маем гэтыя карты.
3: Так, потому что зараз уже начинается весна, и, отповедно, оживляется особный сегмент у грамадства, как Беларуси, так и Польши. Я веду размову про черных копальников. Зараз уже интернет полнится видео, где обмерковывают старожитные мапы, бо менавіта черные копальники на сегодняшний момент являются основными популяризаторами вывучения старых мап. Библией черных копальников Беларуси является так званая карта Шуберта, которая складалась в 1840-х годах по территории Беларуси и Польши, отповедно. И я ем, как бы, с подкаемцем мы можем лечить и мапу Войскового института географичного 37-го года, якая так само лежит передо мной, на якой позначена аккурат Орля, якая так само узяла шмат чаго с того часу. И, отповедно, многие знаки супадают, як, отповедно, сама промалёвка.
2: Я думаю, не только гэтая мапа, я тут маю іншую мапу Королевства Польска, гэта яшчэ з царских часов и аўтадарог у той час до 1915 года. И так само некоторые шляхи чыгуначные, особливо позначенные, але не только, например, з нашай ваколіцы, з Падлаша, з Беластока, каб даехаць у Бельск, зусім іншая дарога была. Значыць, звычайная дарога для аўтамабіляў ці для вазоў. Была іншая, не ішла праз заблудаў. Заблудаў была з Беластока асобная дарога, далей канец. Нідзе няма дарогі. А потым у Бельск трэба было ехаць той дарогай праз войшкі, дзе цяпер ужо робяць іншую дарогу. І тутай Орля пазначана. У Орлі ніводнай дарогі няма. О, на гэтай карце. Так што аўтамабілям да 1915 году у Орлю было б цяжка даехаць, хаця цягнік ездзіў, ну, у Арлянку, гэта 2 кілометры ад Орлі. А пазнейшыя карты?
3: Вось мапа 37-го году. Мы бачым так само, што в Орлю можна даехаць па цэнтральнай дарозе і так само не наўпрост Бельска-Падляску, а па перасячонай трасе паміж Бельскам-Падляскам і
2: Гайнаўкай.
3: Так. Чыгунка так само прайшла па версе, не закрануўшы Орлю. А чаму цікава, Юры?
2: А таму, калі гэтую чыгунку рабілі, бо гэта царская чыгунка, чыгунка цара Мікалая, ён сабе ў летнюю сядзібу ў Белавежы любіў ездзіць на паляванні, ведома, там палац быў царскі і задумаў, каб там чыгункай даязджаць. Ну, зрабілі яму адмыслову чыгунку, але чыгунку трэба рабіць па нейкім шляху. Яна заўсёды чыгунка амаль што простая, хаця часам ідзе ў нейкія мясцовасці. І мела ісці праз Орлю, бо Орля была даволі значная мясцовасць, каля 3000 жыхароў было. Але мясцовыя людзі, асабліва тыя гандляры, якія таксама чымсьці займаліся апрача гандлю, казалі, не, быдла будзе рэзаць гэты цягнік, не трэба, каб праз Орлю ішла. Чыгунка лепш, каб ішла далей. Зрабілі яе 2 кілометры ад Орлі. Цяпер ўжо яна узноўлена, бо праз 30 гадоў не ездзіў цягнік. З Бельска ў Гайнаўку не было цягніка 30 гадоў. Цяпер узнавілі яго, ён ўжо ездзіць, і таксама ёсць прыпынак, такі Арлянка, а яшчэ цяпер зрабілі дадатковы прыпынак у Мітлашах. Я з хаты, калі ехаў велосипедам, там маю такі лічнік, ён там мерыць, колькі кіламетраў ёсць і колькі метраў дакладна пераехаў на велосипедзе. Я паехаў на прыпынак Арлянка, атрымалася 2548 метраў, і паехаў яшчэ з хаты на прыпынак у Мітлашы, атрымалася 2432 метры. Значыць, у Мітлашы мне бліжэй. Але калі, як то ў нас гаворыцца, на спрашкі пойдзеш, то яшчэ бліжэй будзе. Так што буду выбіраць, адкуль ехаць, з якога прыпынку, ну і дзе танней будзе білет каштаваць. Ой-ой-ой.
3: Слухаючы цябе, Юры, я правяраю па шкале мапы, і сапраўды атрымліваецца, што бліжэйшая адлегласць ад Орлі да чыгункі сапраўды складае 2,5 кіламетра.
2: Ну?
3: А вось цікава, а ў Орлі чуваць гук цягнікоў?
2: О, яшчэ як! У мінулым годзе пачалі гэтыя таварныя цягнікі ездзіць, там на лес вывозілі. Ой, чуваць, скажам, можна гадзіннікі настаўляць. Цяпер не, бо тыя таварныя ездзілі паводле свайго раскладу. Мала таго, там ад Орлі ёсць чыгунка іншая, з Бельска-Падляскага ідзе ў час Яромху, это другая чыгунка, и тут станция Гределя, это 7 километров, и этот чагник чувач, как едет. Чувач, как трубич, нормально чувач, эти 2 километра не ощущается гук, особенно ночью, чи вечером поздним.
3: И ты кажешь, что техники везут лес, а цікаво, откуда на его везут, бо побольше, я так разумею, находится Беловежская пуща, але коля самой Орли, таких вот великих лесов, напевно, нема, таких хиба на полдне.
2: Мне здається, что они везут этот лес из Беларуси, а может еще далее из России, и везут праз Чаромху, скажем, до этой фабрики, якая неподалек Орли, это Икея, шведский, великое довольно предприемство, на территории гмины Орла, там под 1000 человек працює, и они там робят частки мебели якісь там, и этот лес везут, або этой чыгункой, скажем, с Гайновки, Чаромха, Гайновка, и тут Бельск, Левки, або везут Чаромха, и там великие склады древа есть, махчима везут, или нечто иное. Теперь уже пассажиров, людей возят. 6 пар техников туда и назад. Можно доехать у Сельцы, у Белосток, можно доехать у Гайновку, и у Бельск, и у Чаромху.
3: Вот цікаво, коли Орли впершиню з'явилася на мапах, какую мапу можно лишить першу, где она адлюстрована?
2: Я думаю, что те первые мапы, где Орля з'явилася, это были мапы с 16-го стагоджа, бо это резиденции были Радзивиллов, потом уже Браницких, и они там, скажем, позначали, бо был замок тут, даже прес наш говорит, говорить, слухай, це ж твоя хата стоїть там, де був замок. Ну, я на кришку побач стоїть, ні? Бо побач церква є, що церква не була, скажімо, там, де замок, вона була побач. Замка стояла. Але, справді, там, де я, скажімо, вийду на понадворок, гляну, коли уявляю, плющу в очі, бачу замок, гетти Радзивиллов стоїть. І що свідчить ще прача того, що гетта був замок? Ну, різні черепи такі, баночки, не з баночки, якісь гліняні знаходяться. Ті збиральники металолому, які ходять з этими аппаратами шукают скарбов и монетов золотых, або принаймні серебряных. И еще свідчить то, что побач росте вельми много дикого хрену. А эти бояры, эти князі, яны любили добре з'їсти, любили палювати на дику і звірину і любили добрі приправи. А хрен був добрий приправа. Його тоді садили, а потім він розросся і вже дикий росте. І холера приходять часом ті люди на моїм полі, на моїм участку копають гэты хрен. А тепер особливо, бо гэта святы наближаюцца, так што будуць хадзіць. Толькі добра, што не відаць гэтых лісточкаў, то не ведаюць, што ў нас хрэн расце на полі.
3: Так, святы набліжаюцца, зараз акурат выйшаў яшчэ новы выпуск Нівы, дзе быў матэрыял пра Орлю, адпаведна пра тое месца, дзе ты жывеш. І там сапраўды сцвярджаецца, што навукоўцы лічаць, што там было гарадзішча, і адпаведна там ёсць зараз парыжскі царквы. І што цікава, там ёсць такое паданне, што на гэтым гарадзішчы царква правалілася пад зямлю. У нас у Крыву ў Беларусі таксама ёсць гарадзішча старажытна. І там таксама людзі расказваюць, што там стаяла царква, якая правалілася праз зямлю. То бок, калі вось браць нават гэта гіпатэтычную вусную гісторыю, якая засталася ў людзях, то так, яшчэ адзін з тых вось довадаў, што там быў замак, было гарадзішча, гэта тое, што быў храм, які праваліўся пад зямлю.
2: Гэта хутчэй за ўсё легенда. Мне здаецца, што царква яна згарэла пры нейкім там пажары, але што гэта быў царкоўны пляц, ну тут сказалі, што гэта было гарадзішча і правалілася царква ў зямлю, бо гэта такія у розных місцях говориться, що щось ті провалилося у землю за наші грахи. Але правда, є церковний пляц уже від 20, амаль, більше за 20, амаль 30 годів там побудували нову капличку, тільки вже не у ім'я святого Михаїла, яка там була, а у ім'я Симеона Слупника. Там два рази на год є набаженство, між іншим після Великодня, православна Великодня набаженство, і ще раз там з хрестним ходом йдуть. А прача того, у час першої сусветной войны в околицах Орли, в самой Орли проходили бои между российскими войсками и немецкими войсками. Крышку людей загинуло так с одного боку и с другого боку. Заняли это немцы, и они довольно такие честные люди, взяли эти парешки тих загинувших солдатов, поховали там на церковной площади, там, где эта церква находится, и еще даже такие могилы, бачить, что эта крышку выглядит, как могила, теперь уже не, бо это зравнялось, зробилось пенеплена. О, с этого всего. Але узгорок не велички ёсць, і у першую сусветную вайну немцы абгарадзілі гэта такім плотам. Прынамсі, бетонныя былі стаўбы з гэтага плоту. За маіх часоў гэтыя стаўбы захаваліся, а потым іх людзі расцягнулі на нейкія падмуркі, не падмуркі. І немцы, апрача таго, што то плотом обгородили, то в час другой сусветной войны, когда так само были немцы, ведали, что ихние солдаты там лежат, то еще посадили БС, який был высокий на 7 метров. Потом уже частку вырубили, так и он теперь с двух сторон еще. Это БС на округ этой церковной площади, где провалилась церква, тая, про якую ты вспомнила.
3: И отповедно, вот эти похования немецких солдат и сама эта церква, помники, не мусить быть нанесены на мапу, бо на старых мапах, безумовно, такие места не означались у Орли и мусить заявиться только зараз.
2: Не ешь на некоторых мапах позначено, что это то, что была церква, это калищи, то не позначается. Ешь, как то на мапах квадратики и крыжик, то значит, это как бы могилки, что-то такое. На некоторых мапах можно встретить этих больше докладных таких. Ну, бо это нечинные могилки, они давние были. И то не ешь могилки в сенсе таким, что хавают там померших, только немцы собрали людей, которые загинули. Не всех собрали, бо потом еще, когда робили, например, ошеродок здоровья, копали фундаменты, ну, то знайшли 17 этих порештков. Их так само собрали в скриню и здесь закопали на могилках інших, заправных уже. До речи, таких немецких могилков с часов Первой сусветной войны на Бельщине есть шмат, бо на Бельщине проходила одна из больших битв Первой сусветной войны, называется Бельская битва. Навет мой таки шабра Мартин Тонкель свою диссертацию писал на эту тему «Бельская битва» и навет книжка есть на эту тему о про Бельскую битву с часов Первой сусветной войны. Там шмат загинуло. Ну и фронт переходил в один и другой бок. Это был, здається, липень чи жнівень 1915 года.
3: Значит, эта земля тает у себя вельми шмат секретов, потому что там, где были военные деньги, значит, там будут и гильзы, и колючий дрот, и порыжки людей. И тому важно ведать место, где ты ходишь, ведать местовых людей, которые могут расповести и показать. И, безумовно, каждому населенному пункту и у Польши потребны указальники, которые покажут любому туристу, так, как пройти до могилы солдат, как отдать данину пошаны, как пройти до рыштак церквы. И как
2: но я каждый день, когда выйду с хаты, то бачу это и все. Так что тут мне не треба показывать, я то и все бачу.
3: Але чужинцу как найти?
2: А чужинцы, ну, приходят часами и распытывают. Теперь мало кто ведает, что это, бо вже не живут те люди, которые памятали это, прямо с часов войны, что там немцы не опековались этим местом за почней войны, что опековались, або там были их солдаты загинувшие. Але такие могилки еще в Бельску под Ляским и под Гределями, даже помник немецкий стоит, и выява этого немецкого шлема с Первой сусветной войны, как бы на этом таким валуне, что тут и загинули и похованные солдаты с Первой сусветной войны. Ну, война, это ахвяры. Не важили их, скажем, на родину, бо за шмат их гинуло в той час, за шмат.
3: Так все ж таки, спотребится указальник, чи не?
2: Спотребится указальник. Дается минулым годом у Орли, чи про Орлю робили теперь газопровод. Раскопали, оказалось, что некие подмуровки есть, и то нібито подмуровки при школе. Насупрач, до речи, католицкая костела, які теперь у Орли есть, то давняя школа. Насупрач, по другим боку, в улице, некие подмуровки, и это окрешили уже археологи, приехали, что это с того замку, якого нема.
3: Бог все еще напереди. Можливо, вся Орля стоит на замку.
2: Только тая часть, скажем, над речкою. Там, на узгорку, над речкою, там был этот замок. Был знищений у час шведских войн. Тогда еще. До речи, те шведские войны на той час нанесли больше шкода, чем другая сусветная война. И у населенства, и инфраструктуры, и будовництве, и вообще, что можно было уявить. На той час для данной краины, для данной державы, чи в околице, шведские войны больше понищили. Ну, замок знищили, а так бы имели мы свой замок. И была у Тикочине.
3: Так, была.
2: Там есть замок такий.
3: Ну, одновленный.
2: Одновленный, а то так само был замок в час шведских войн. Був знищений.
3: Так у нас у Білорусі то саме. Ось Кривський замок. Він найбільш потерпів не зараз, так само не під час війни, а під час шведських нападів.
2: Так що добре було б, каб зробити таку мапу місця, яких нема. До речі, у Білостоку часом пишеться про те, що це місце, ці пам'ятники, будинки, яких тепер уже нема. І тут стояла синагога, була церква, була розбурена. Тут ніяка гімназія була, тут палац якийсь чи був, чи щось чи таке. Ну і він там зник з уваги, чи був розбурений, чи просто побудували жильові будинки великі. Треба таке щось, каб, скажем, по цілій околиці, по цілій країні, чи місці, яких уже нема. Замок у Орлі, описати його. То тут був такий замок, тоді був знищений.
3: І макет придасться замка, як приблизно він виглядав?
2: Макет, але такі менше, скажем. У нас є ще дом культури. Може в тому домі культури зробити таке щось, як макет. Або, наприклад, у Бажниці, бо там є виставки час від часу ладжаться. концерты. Приезжал и Виктор Шалкевич у свой час с концертом, и Барух Бенд из Минска, это коллектив, який с габрейскими песнями выступал. Нормально с людьми говорили они. И Помидоров Александр выступал своими песнями и расплакался навод у божницы. Так что, а такий макет замка может быть?
3: Сразу вспоминается Владимир Короткевич, «Дикое полевание короля Стаха», когда он описывает просто наипрыгажейшую Беларусь у занепаде под имперским пригнетом, старый парк, старый дом. И он описывает эту ситуацию, когда самой мапы места, например, нема. И один человек, который опекуется мапами, это управляющий дома, который имеет такие крыху злые намерзности, скарпы забрать его себе. А всем остальным, как бы, дячам книги, нема часу навод, не только скласти свои мапы, навод поглядеть старые мапы. И, отповедно, тут вельми закладен такий великий сенс, каб люди все-таки выучали старые мапы своих землев, своих городов, каб больше доведаться и про сам город, и про самих себе. Иначе отрывается, что, например, у Короткевича усих героев, которые не ведали мапы, не имели мапы места, выратовал выключно цуд и супадение, и народное повстание, якое вспыхнуло наприконце книги. Так поспробуем все ж таки не чакать таких сюрпризов и самим доследовать свою землю.
2: Я думаю, что мапа есть героем не только оповеданий литературных, але так само киностужек. Многие киностужки это обопертые на тем, что некие люди шукают по якоїсь мапе такой дивной, там людьми рисованной тут и мы, тут и рака, тут и гора, а тут и скарб некий, шукают некого скарбу. Свой час у 60-х годах, 70-х, может, Оля, ты не помнишь это? Был такой сериал «Американский бананза». Оля хиба глядела этот фильм?
3: Так, глядела недавно.
2: О, бачишь ты, все ж таки фильм, как фильм. Это про такую семью неких фермеров американских, и они имели фермеру недалеко в Вирджинии, называли ее так фикцийно «Пондероза». Фильм начинался от того, что это была мапа этой в околице, и она горела. Как бы то житё горело все. До речи, ваша, это так само с подпальванием мапы было. Что?
3: Я удельничала в здымках промо-ролика для книги «Реквием повстанцам» 63-го года. И как подкреслить, что нашу территорию просто разорвали на ковал соседние краины, особливо Россия, вся мапа Беларуси, она сгорала по мяжи. Отповедно, вся краина полыхала у полыми повстания.
2: Так что, бачишь, мапа есть героем и фильмов, и повстания, книжек, и щоденного життя. Для туристов, але и для звичайных людей. Так что шануйма и сберегайма мапу, каб ведать свою околицу.
3: Добрая мапа николи не дай сбиться с правильного шляху.
2: А это была «Рация о подорожжах», у якой были с вами Ольга Шемашка
3: и Юрий Ляшчинский. До новых встреч.
2: В эфире Белорусская радио «Рация», ведома.
1: «Рация у подорожжах». Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
0: Радио «Рация» охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Светлана Тихановская встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, которая помогает России в творчестве боеприпасов. У Беларуси на 80-м годе жизни померла поэтка Раиса Боровикова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня в Киеве проходил международный саммит городов и регионов. Перед его початком Светлана Тихановская и белорусская делегация встретились с Владимиром Зеленским. Про это поведомила пресс-служба украинского президента. На встрече с Тихановской президент Зеленский заявил: «Мы все поддерживаем имкнение народа Беларуси позбавиться от российского вмешания и ведаем, что Россия спробует теперь еще больше утягнуть Беларусь у эту войну супроть Украины. И мы ценим каждую прояву поддержки от белорусов для свободной Украины. И ведаем, что будет день, коли помеж нашими державами знов будут добрососедские отношения на основе реальной незалежности и Украины, и Беларуси от Москвы». Как поведомляется у телеграм-канале украинского лидера, Украина николи не была погрозой для Беларуси. И мы удячны тем белорусам, которые с Украиной теперь, коли вырашается лёс и нашей незалежности, и незалежности каждого народа, який мяжуе с Россией, отзначил украинский президент. У складе белорусской делегации у встречи удельничали наместник керавницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка и дарацы Тихановской Франа Квячорка и Денис Кучинский. Белорусское товариство с обмежованной отказностью элементарной машины допомагает россиянам налаживать вытворчесть выбуховки и боеприпасов. Про это доведалась организация былых белорусских силовиков «Белпол». У приватности эта фирма зарабила, поставила и смонтовала на вытворчих площах Чебоксарского вытворчего объединения имя Чапаева линии працы с алюминиевым порошком, тротилом и гексогеном, ключевыми компонентами выбуховки артиллерийских и реактивных снарядов. Обсталявание компании «Элементарные машины» находится у самом початку линии начиння боеприпасов. У «Белпола» означает, что белорусское обсталявание было сделано на основе комплектующих замежной вытворчести. До інших тем. Ворог у нас один – это диктатура. Тому треба домовляться и дискутовать, кажуть новые сябры координационной рады. У минулую пятницу выборшая комиссия затвердила выники выборов и постановила, что нема причин их не признавать. У координационной рады так само новые особы. Анастасия Сверкова со спису «Европейский выбор» оценивая политику за мяжой як змагання.
4: Коли мы навод кажем с 20-го года, это завсёды некая боротьба. И тому казать, что зараз не к нам тяжей, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все ровно, ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажется об тем, как люди готовы брать удел, лень об тем, какие у нас есть проблемы.
3: Иншая удельница спису «Европейский выбор», представница по экономице и финансов объединенного переходного кабинета, а теперь еще и сябра координационной рады Алиса Рыжиченко признает, что кризис есть, але нагадывая, что аккурат координационная рада – пляцовка для дискуссий.
5: Кризис есть, але тут питание до тех людей, которые створяют этот кризис. Потому что, например, когда я працювала и працую в кабинете, и я надеюсь, что так будет так само в координационной раде, мы завсёды открыты до супрацы с разными политиками, у которых разное меркование. И на мой погляд, это добро, когда есть разные политики, которые представляют меркование разных людей. Мы должны находить некий компромисс и идти на сам речь до европейских политиков с одной повесткой.
3: Перед собой такие задачи ставят делегаты 4-го скликания координационной рады. До сумной новины. Сегодня стало известно про смерть белорусской поэтки, прозаика и перекладчицы Раисы Боровиковой. Про это поведомили ее родные у соцсетках. Смерть поэтки комментуя пресс-секретарь Международного союза белорусских письменников Тихон Чернякевич. И он означает ее самобытность и особливое место у поколения белорусской поэзии другой половы 20-го стагодия.
6: Раиса Андреевна была поэткой поколением Розанова, Евгения, Янищиц. Поколение, которое адлюстровало уже свободу, которая пришла с попередниками, с шестидесятниками, со Стрельцовым, с Короткевичем, с Бородулиным. Те тексты, которые она написала про кохание, она одна из наилепших, напевно, в белорусской поэзии. Не до конца оценены и почуты сегодня.
3: Раіса Баравікова нарадзілася ў 1947 годзе ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях. Была рэдактарам на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць». Аўтар палітычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду, 27 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
7: Парадой. Вітаю, шановные, сёння 26 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эл Джолсон, Пегі Лі, Лурыт, Лэні Кравіца, таксама гурты The Band, The Guess Who, Fleetwood Mac, Alpha Will, The Dream Theater. Далучайтеся. 26 траўня 1886 нарадзіўся Эл Джолсон, сапраўднае імя Аса Йоэлсон, амерыканскі артыст, які стаяў ля вытокаў папулярнай музыкі ЗША. Выбітны шоўмен, які нарадзіўся ў літоўскім мястэчку пад Коўнам, распрацаваў фірмовыя рысы свайго сцэнічнага стылю, псеўдаоперную манеру выканання, экспрэсіўную жэстыкуляцыю, нязмушаныя зносіны з аўдыторыяй ды ўкрапванні мастацкага свісту. Да 20-х гадоў мінулага стагоддзя ўся Амерыка казала пра харызму маладога выканаўцы, а ягоны дар наладжваць псіхалагічны кантакт з любой аўдыторыяй адзначаў у сваіх успамінах сам Чарлі Чаплін. На алеі славы Галівуду маюцца тры зоркі ў памяць аб найвялікшым эстрадным артысці свету, як называла Эла Джолсона амерыканская прэса.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестя Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 26 травня 1946-го народился Мик Ронсон, ангельский гитарист, аранжировщик, композитор и музычный продюсер. Ягоная музычная карьера почалася у йоркширском гурте The Rats, где он грал с 67-го года. С альбома The Man Who Sold the World почалося ягоная супрацовництво с Дэвидом Боуи. Мик Ронсон принял удел у записи 5 альбомов Боуи у початку 70-х у якости гитариста, клавишника, аранжировщика да продюсера. У тые ж годы он продюсовал альбом Лу Рида «Трансформер», написавший несколько аранжировок, у приватности для знакомитой песни «Perfect Day». Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 травня 1964-го народился Леонард Альберт Кравец, ти просто Лэнни Кравец, американский R&B-музыка, автор песен, мультиинструменталист, продюсер ды аранжировщик. Ягоны стиль злучая разом элементы таких музычных кирунков, як соул, фанк, регги, психоделия, ды фолк. 4 гады запар отрымливал Грэмми у номинации «Лепшая мужчинская вокальная рок-выкананне» с 98 по 2002. У списе телеканала VH1 с тонной великших артистов хард-року Лэнни Кравец стоит на 93-м месте.

0: ситуация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструєш менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
4: Рация Крупкаком.
5: Ты поближе не позови, там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви.

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
2: Радио Рация. Сямятычы.
3: Кобрин.
2: Высокая.
3: Яно Подляшки.
2: 99,2 FM.